0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Ну, я же говорю, начнет сейчас. Зачем я это пропел с утра, думаю? Вот каждый раз вот так обжигаюсь.
3: Еле запомнил.
2: И каждый раз вот это вот происходит. Здравствуйте, друзья. 7.03 в городе Орске. Вот так мы начинаем бодро. С самого утра. Здравствуйте, Дима.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Дарья.
4: Доброе утро.
2: Пропойте пару строчек. Да. Это будет паролем.
3: Кто такой Глеб Жеглов?
2: Да, и Володя Шарапов.
4: Я не знаю.
3: Классику.
4: Это какой-то...
2: У нас как в дешевом...
4: Кто это?
2: В дешевом песне. В ситкоме.
3: Да. Ну вот поет Николай Расторгуев в песне «Атас». Вон Глеб Жеглов.
4: Ну у него такие патриотичные в основном песни.
3: Ну вот кто это?
4: Ну, наверное, это какие-то патриоты.
3: Герои. Герои какие-то, да? Ну нет, это...
2: Нет, не закапывайте Дарью.
3: Это персонажи фильма.
2: Она уйдет куда-то вообще не туда.
4: Ну а зачем вы меня тогда спрашиваете?
2: Ну мы так, на всякий случай, вдруг вы...
3: Смотрели, знаете.
4: А это фильм какой-то?
2: Свой кругозор расширяете, да, периодически. Значит, я вас хочу, во-первых, давайте посмотрим на наш знаменитый градусник за окном. Плюс 17 у нас градусов. Ожидается до плюс 28. Летняя погода наш регион пока что не покидает до четверга. Там будет чуть прохладнее, плюс 23, и ожидается дождь. И вот, мне кажется, вчера, не знаю, как вам, мне пришла мысль, что дождя уже немножко не хватает. Когда ветрищем вдруг подняло, я шел по улице, поднял огромный стол
3: твою юбку
2: пыли, огромный стол пыли и швырнул мне в лицо прямо.
3: Это надо бы смочить.
2: Я такой, да, что-то, по-моему, пора немножко дождю прийти, чтобы все это полить. Так что наслаждаемся пока что летней погодой. Ну и вас конкретно, друзья, я хочу поздравить. Я говорю конкретно Дима и Даша.
3: Ну что там, день имбецилов.
2: Да нет, я не вы, Дима. Возраст молодежи хотят поднять до 39 лет.
4: Потрясающая новость.
3: У меня есть еще ровно 10 лет.
2: У вас всего 10
3: лет.
2: У вас целая вселенная времени. Можете спокойно наслаждаться молодостью.
4: Для меня это важно не с точки зрения того, что я буду чувствовать себя моложе, а это значит, я смогу участвовать в мероприятиях для молодежи. Там есть такие, знаете, и форумы, и грантовые конкурсы.
3: И форумы.
2: Сейчас, значит, официально молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35, а вот хотят поднять до 39. Но я еще раз подчеркиваю, только хотят, пока еще не подняли. Рано радоваться не надо.
3: А что, может, пойти?
2: Да.
3: Может, еще гульнем?
2: Ну, я жду, наверное, до 40. Я вот, ставка у меня такая, как говорится, да, до 45, наверное.
3: В итоге будет, да?
2: Ну, или я все-таки лишканул, наверное, да? До 43.
3: Да, не знаю. Но я бы до 40 оставил.
2: До 40? Ну, или так же вот 39, наверное. Ну, куда еще? Ну, какой в 40 лет
3: молодежь? Молодежь. У него седые волосы в 30 уже, да? В 40 он еще молодежь.
2: Ну, короче говоря, почему решили так сделать? Потому что россияне стали стареть медленнее, дольше остаются активными, хорошо выглядят.
4: Ай-яй-яй, как посмели.
3: Да.
2: А почему как посмели? Наоборот, по-моему, с позитивной ноткой.
3: Ну, смотря кто там. И вот где-то мы там медленнее стареем, а кто-то, вот извините, ну, это жизнь, раны из жизни уходят и так далее. Нет, там все, многие не доживают.
4: А у кого-то пенсионный фонд отдаляется,
3: да,
4: понимаешь?
3: Да. Это же тоже
2: с биологической
3: важно.
2: Точки зрения 39-летних в Минздраве говорят, вполне можно относить к молодежи. Отмечают, что увеличение продолжительности жизни меняет и сам подход к возрасту. У современных людей больше времени на учебу, карьеру и смены профессии.
3: И на работу.
2: И на работу. Ну, как же. Как не работать? В общем, да, ждем, когда продлят, и Диме с Дашей можно будет уже точно официально считаться
3: работниками всю жизнь. Да?
2: Не, ну это понятно. Официально еще раз официально стать молодежью. То есть вы уже официально один раз стали, потому что когда продлили до 35, то есть теперь еще раз.
4: Ну, видишь, наш плюс события с Дмитрием, что мы еще до продления до сих пор считаемся молодежью.
2: В целом-то да. Еще вам до, так сказать, среднего возраста, наверное. Как молодежь, средний возраст, да, старший возраст. Вам еще даже до среднего возраста.
3: Я помню, мне родители обрадовались, потому что они примерно в этот диапазон были. Ну, то есть где-то там им было 35, наверное. Mm-hmm. И тут закон выходит, до 35 молодежь. Они такие, я помню этот вечер, они с друзьями такие, о, повод.
2: День молодежи.
3: Поехали. Давай.
2: Да, вот День молодежи вы можете официально отмечать еще очень-очень долго. Я вас с этим поздравляю.
3: Так что празднуем.
2: Да, празднуем. Ладно, давайте к теме утра переходить. Мы вот все время, мы все время говорим о трендах, вот каждое утро, и сегодняшнее не исключение, вот сейчас попозже еще расскажем что-нибудь. А вот если бы вы могли вернуть какой-то любой тренд из прошлого, что бы это было? Неважно, там музыка, может быть, видео какие-то, фильмы, танцы, что еще может быть в трендах? Сейчас вот мы сколько с вами читаем, по-моему, в трендах все что угодно вообще может залететь. Всякое, причем большинство из этого полная какая-то ерунда.
3: Ну вон, как у Мота под песню клянчили все. Мне танцы мне нравились сами по себе, но там же начали как делать? Там начали выкладывать своих детей, которые такие, если Мот прокомментирует это видео, мой папа купит мне приставку.
2: Так, кто такой Мот?
3: Мот это который пьяный мало в бары, как домой, и там тунц-тунц. А, ну вот, я она мне под рукой.
0: Я пьяный молодой, в бары, как домой.
3: Ну и там танцевали с этим полотенцем.
2: Очень важно, чтобы он прокомментировал.
3: Но вот, понимаешь...
4: Это сейчас в целом тенденция не только к моту обращенная. Вообще, видимо, на примере объясняет.
3: То есть сначала начали делать это там различные официанты, менеджеры заведений. То есть, Сергей Иванович, если мы вас снимаем тренд, если его мод прокомментирует, вы нам премии дадите. Он такой, ну окей. И они выкладывают это. И мод такой, ну, поначалу по доброте своей душевной, ну, встать коммент, давайте премию.
2: Еще когда не надо было это часто слишком
4: да,
2: делать.
4: Да, да. А то потом, есть это были редкие случаи.
3: А потом начали, говорю, все у него что-то клянчить. То есть, да, и дети, и там родители детей и так далее. Ну и получается, это сейчас уже, говорю...
2: Я вот такой, ой, все.
3: А я смотрю, уже захожу, там же комментов мота нет, он уже все, давайте, сколько можно.
2: Да, как в фильме «Брюс всемогущий». Да, всем.
3: Да.
2: Ну ладно, в общем, какой тренд бы вернули, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, как всегда, наш постоянный номер, принимающий ваши сообщения. Также группа ВКонтакте, там будет выложена тема, можно писать в комментариях. Не забывайте про нас, наш мессенджер Макс и, конечно, Телеграм. Ну, комментарии Моту не нужны. Нам, наверное, не нужны.

0: Тренды дня.
1: Тренды дня. У меня вот история, залетевшая в сети, очень добрая. Вот иногда, иногда хочется каких-то действительно добрых историй, положительных, позитивных. Девушка два раза провела свадебную церемонию из-за того, что ее дедушка, страдавший деменцией, не смог присутствовать на первом празднике. Об этом сообщает BBC. Только я вот... Ну, сейчас, наверное, дойдем до этого. То ли в Британии, то ли в США это произошло. Но не пишут почему-то именно где. Вот. В апреле 34-летняя Эмма Ноукс вышла замуж. Однако ее дедушка не смог посетить торжество из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда девушка решила устроить вторую церемонию прямо в доме престарелых, где он находился. Все было по-настоящему. Шампанское, шведский стол, двухуровневый свадебный торт. Ну, как положено.
2: Крутяк.
1: Да. В организации торжества молодоженам помогли сотрудники учреждения. Вот, ну, арка в саду, там, естественно, все это понятно. Вот, дедушке, в общем, очень понравилось. И да и всем, кто присутствовал на празднике, включая и пациентов, потому что их тоже угостили и пригласили на торжество.
2: Грустно только, что он все-таки находится так или иначе в доме престарелых.
1: Ну, в общем, ну, в целом, да. Ну, там все-таки уход, и сам понимаешь.
2: Ну, с одной стороны, да.
1: Да, так что вот такая добрая история. Ну, на мой взгляд, да. Вполне.
2: Желаю вам, Виталий, того, чтобы когда вы были в доме престарелых, внучка приехала, подпраздновал свадьбу и уехала.
1: Это забота все. Ну, так или иначе, все равно хочется думать, что она это сделала. Ну, не для того, чтобы это все в соцсети выложить.
2: Смотри, у меня новая семья. Ну, так ладно. Я шучу, конечно. Надо было просто вашу историю немножко.
1: Да, да.
3: Так, давайте обратимся к трендам звезд сначала Голливуда. Дело в том, что Джон Траволта недавно вышел на красную дорожку ковровую. И...
2: Что-то вы как-то тихо говорите.
3: Тихо?
2: Да. Так. Рот прям вот так вот
3: громче, разомните. Вот так тебе говорить?
2: Вот, уже лучше.
3: Вот, в общем, вышел он на
1: вы
3: красную дорожку.
1: На радио? Да. Ну, я так напомню.
3: Нет, подождите, я реально плохо говорю?
1: Я, конечно, все понимаю, что вам очень плевать вообще на все.
3: Есть когда... плевать на все, неправда.
2: Когда прединсультное состояние есть, вот ты немножко не разомнул рот.
1: Кальянный рэп, что ли?
2: Да, да. Примерно как скрипт.
3: Я приношу свои извинения. Извините, пожалуйста, мне действительно показалось, что я говорю хорошо.
2: Все, мы вас прощаем, Дарья.
1: Да.
2: Давайте, рассказывайте.
1: Что там, с Джоном Траволтой? Хотя я знаю, ну, рассказывай.
3: Давай. В общем, он выглядит безумно молодо, и все его начали обвинять в том, что он сделал себе какие-то пластические операции.
1: Субстанция.
3: Субстанция, да. Ну, кстати, Деми Мур тоже сейчас обвиняет в том, что она сделала себе пластические операции и выглядит слишком молодо. И непозволительно в таком возрасте выглядеть так молодо. И вот искали на фотографиях у Траволты какие-то рубцы возле ушей, чтобы доказать, что операции у него были. Но операции не было, он просто немножко сменил имидж.
1: Вот человек, ну, просто хорошо выглядит. Во-первых,
2: подозрительно.
1: Его статус, ему это позволяет сделать... Десятикратно, я не знаю, выглядеть хорошо, да, я имею в виду. Но в целом, его и статус, его и состояние, и так далее. Нет, надо найти, почему.
2: Швы, ищите швы.
1: Да, нет, мы не смиримся. Он не должен так в 72 года выглядеть. Не, ну всем для 72 лет, конечно,
3: он шикарно выглядит.
1: Я тоже был потрясен. Я его, да, честно говоря, давно не видел, Джона Траволту. Это не самый удачливый актер в Голливуде, но давайте
3: Честно, да. У него удачная роль первая.
1: У него две, наверное, самых удачных роли. Это «Лихорадка субботнего вечера»
3: и «Криминальное
1: чтиво».
3: Все остальное не надо смотреть.
2: Давайте объективно скажем, ну, во-первых, порадуемся за него, потому что вот у нас троих точно не будут никогда искать швы.
1: Вот, я о чем и говорю. То есть человеку это все, ну, позволительно, ему все это доступно.
3: Да.
1: Почему нет-то тогда? Но нет, мы швы будем искать. Да ищите, не найдете никогда. Они у него не за ушами.
3: На самом деле это попало в тренд. Я почему об этом рассказываю? Люди на полном серьезе устраивали видеоразборы и искали швы. Чтобы
2: Джона
3: доказать,
2: Траволта,
3: что...
2: Да,
1: что ладно, вот хоть вот... еще не дошли до обвинений, как с Джимом Керри, что это не Джон Траволта, он уже давно умер, а это его цифровой двойник какой-нибудь.
3: Так, и следующий тренд, он музыкальный. Дело в том, что у Клавы Коки вышел новый трек. Но его приняли довольно холодно, потому что это уже четвертый или пятый трек про любовь к Диме Масленникову.
2: А вот... Она все пытается хайпить на этом, да?
3: Да, а вот трек «Мия Бойки», который тоже вышел вот практически в эти же даты, в эти выходные, 14 мая, «Экспонат» сейчас завирусился активно в соцсетях.
2: Ну-ка, интересно. Но он уже даже мне попадается, я уже такой, ну, кликнуть, добавить, что ли, что это такое?

0: учитываете мощное смысловое наполнение этой песни.
1: Я хотел сказать, тексты, конечно, потрясающие.
0: Но оно в голове у тебя. Я говорю, я не глупый человек, но у меня эта песня в голове тоже периодически так. Она еще и как Дарья разговаривает. Вот, поэтому...
2: Там, если дальше послушать, вообще текст шикарный. Он пашет...
0: Мата же нет? Там
2: нет.
0: Ничего?
2: Он пашет, я красивая. Он работает, я красивая. А вот...
3: Он пашет, я красивая, и говорит, что я красивая.
0: Я экспонат, ты можешь... Он пашет,
1: опять мужиков это.
0: Да, а я говорю, у нас с тобой права, вот только свечку подержать. Все.
1: Кошмар.
2: Это со стороны.
0: Да, да. Вот так вот. Но
1: ну, вот такие тренды.
2: Сейчас все танцуют, поют, просто знаете, что вот умея Бойко, новый экспонат.
0: Спасибо.
1: У нас был когда-то экспонат.
0: Да.
1: От Ленинграда. Вот это был, я понимаю, да, экспонат.
0: И лабутены там были прекрасные.
4: Тренды дня.

Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности

0: Телефон 350000. Код города 3537.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске у нас плюс 19 градусов, днем до плюс 28. В Ясном плюс 16, днем до 27 градусов. В Командыке, Медногорске плюс 16, днем до плюс 28. А вот в Оренбурге плюс 22, днем до плюс 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Верно, друзья, 21-103-7, код города 3537. Мы снова поиграем с вами сейчас. Набирайте номер и бороться будем за что, Дарья, пожалуйста, расскажите.
1: За съемки в сериале «Городок».
0: За съемную квартиру.
1: Да.
2: Ничего себе. Первый раз слышу о таких призах. Что ж, возможно, можно будет в каких-то ваших личных викторинах поучаствовать, где Виталий разыграет свою квартиру.
1: Нет, там
0: съемную. Почему свою-то с чего взять, что свою?
2: А у тебя что?
0: Съемную, говорю, а не свою.
2: А съемную ты где найдешь?
0: Это вы сами снимаете.
2: А почему это мы должны снимать? Это вы придумали.
0: Представляешь, что
1: вы ее квартиру поселим, да,
0: вы выиграли съемную квартиру, но ищите сами.
1: Давайте, есть звонок.
0: Алло.
1: Утро доброе.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Ирина.
0: Еще раз?
3: Ирина.
0: Ирина? Ирочка, очень приятно. Ирина, сейчас назову 7 фамилий. Нужно будет вспомнить имена этих людей. Если все, так сказать, правильно сделаете, 5 даже из 7 угадаете, это уже будет считаться победой.
1: Боремся мы за, да. Дарья.
2: За билеты на квест-вечеринку в стиле хоррора «Обитель зла», да, которая состоится уже в эту субботу.
1: Прекрасно.
0: Хотите сходить?
3: Понятно.
0: Ну все, тогда давайте играть.
1: Давайте.
0: Но сначала игра.
1: 3, 2, 1.
0: Черчесов. Тренер.
1: Он просто космос.
0: Да.
3: Виталий.
1: Нет, не Виталий.
0: Так. Хилькевич. Актриса.
1: Играла в «Универе».
0: Да.
1: Машу.
3: Хилькевич.
1: Хилькевич, да. Да, как зовут ее? Имя?
3: Елена.
0: Это Елена, мы так долго пойдет. С вами будем. Ферстаппин, гонщик.
3: Кто?
1: Ферстаппин.
0: Можно не повторять.
1: Финн.
0: Дальше. Титомир.
3: Макс Ферстаппин, Титомир Богдан.
0: Вот, вот. Молодец. Так. Маккартни.
3: Пол.
1: Пол.
0: Нет, все правильно, время, к сожалению, у нас вышло.
1: Ну пока ладно, давай еще один хотя бы.
0: Ну, я не знаю дальше. Шуберт, композитор.
1: Шуберт. Под Шуберт.
3: Петр.
1: Петр под
0: Шуберт. Петр Шуберт.
3: Шуберт.
0: Что?
3: Франц.
0: Франц? Вы в интернете смотрите?
3: Нет.
0: А?
2: Зачем на человека кричишь, ага, я не пойму.
0: Да это был самый сложный вопрос.
1: Шуберт, да что?
0: Да. Я вот лично, если бы меня спросили, я

0: Ну, она нам настроение подняла.
1: Нет.
2: Да.
1: Ну, а что, давайте мы всем, нет, кто смотрите, поднимает настроение.
2: Смотрите, Дарья, мы все как мы делаем. Вот Ирина забрала 3 балла. И для победы надо 5. Вот Виталий балл дает, и я отдаю балл.
0: Не, подожди, смотри. Давай посчитаем.
2: Давай.
0: Черчесов не угадала.
2: Это Стас, да. Так,
0: Станислав. Хилькевич, по-моему, сказала она.
2: Анна. Нет, она не сказала.
0: Окей.
2: Анна.
0: Макс Ферстаппин назвала.
2: Да.
0: Богдан Титомир назвала.
2: Есть.
0: Пол Маккартни назвала. Франц Шуберт.
3: Елена, я же сказала.
0: Хилькевич, Анна, они...
2: Елена, вы сказали, да? Она Аня.
0: Да тут за Шуберта одного отдать уже можно.
2: Согласен. Я... А еще и шубу любим. Так что...
1: Вот в следующий раз, когда вам позвонит слушатель и из 5 наберет 4, вы будете сами отдуваться. Я не знаю, где вы найдете эти билеты.
2: Закройте рот. Да ладно, мы шутим.
0: Не хами.
1: Я не хочу с вами больше работать. Ну, помогите.
0: В таком случае, вон отсюда. Да.
2: Вот билет вам на наше мероприятие. Да,
0: ну, ладно, Ирин, ну, давайте так, вы нам должны будете.
2: Да.
3: Хорошо,
0: говори. Пирожки.
2: Да, пирожки, да. Ну ладно.
0: Я не знаю, что
2: это. Шуба за шубер.
0: Да, за
2: шуба за шубер.
0: Да, да. Так, передавать будете что-то?
3: Ну, все, хорошего настроения. Хорошей недели. Привет, кто меня узнал. Вам спасибо за ваше шоу утреннее и вообще за вашу работу. Занимайтесь
0: настроением. Спасибо большое.
2: Спасибо, Ирина. Да, трубочку не кладите, главное, сейчас. Мы с вами пообщаемся.
1: Вы что-то понимаете в этом?
2: Да.
0: Ну, знаешь...
2: А у вас что?
1: У меня вот так, да.
0: От человека это не зависит. Ну, так вот, связь такая, да.
2: Вы обязаны разобраться. Читайте, Дарья, на правах рекламы.
1: 23 мая VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий, новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробнее о покупке билета в группе ВКонтакте «Другие миры Орск» или на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла» в VR-арене «Другие миры» такого ты еще не видел. Категория 16+.
2: Мне кажется, она подвисает немножко, да?
0: Да, отстань ты от нее уже. Все, хватит.
1: Вы что сегодня на меня накинулись?
2: А что вы агрессируете, да? Сдержите в руках.
0: Я за вас заступаю.
1: Да только что на меня тут хайл.
0: Потому что 50 на 50.
1: Переобулся.
2: Он ей билет покупал на выходе.
4: Ну этот, как его?

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Залог здоровья – чистота.
2: Порядок в доме – красота.
1: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
3: В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей.
4: Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей.
5: «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
6: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываем жилетами в кино скорее. Билет! Да, билет!
7: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
8: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Про сахарницу.
2: Про сахарницу?
1: Про сахарницу. Не сахарницу, а про сахарницу.
2: Ну давай.
3: В чем разница?
2: Нет, еще сахарницей другую вещь называют.
1: Да, вот у меня дед всегда говорил, я бабушку твою полюбил за ее сахарницу.
3: Ясно.
1: А у меня какая сахарница? Ух, мед. Вот,
2: у вас диабет, там, не мед. Давайте, рассказывайте.
1: Я боюсь сказать, что у вас.
2: Да.
1: Итак, представьте, 17 век, Европа, сахар стоит дороже серебра на тот момент, но каждый хочет, чтобы в его доме, именно тогда аристократы хотели, чтобы в его доме точно сахар был. И, естественно, такая дорогая вещь должна храниться тоже в дорогой емкости, чтобы было не стыдно показывать, понимаете, насколько сахар тогда был редок, что когда к вам приходят гости, вы показываете, у меня сахар есть. А сахарница-то какая? И вот это вот белое золото, конечно же, хранилось в красивых емкостях. Их ковали из чистого серебра, выжигали из фарфора, выдували из дорогого стекла, обязательно с крышкой. То есть у сахарницы уже тогда появилась крышка. А опять же, зачем? Чтобы защитить вот эти вот драгоценные кристаллы от влаги и пыли. Со временем и крышка стала произведением искусства. И мастера делали там жемчужные красивые узоры, красивые фигурки выставляли. Кто-то рисовал на всей сахарнице историю какую-то. Но так или иначе, это был предмет искусства. И, естественно, сахар брали крайне редко. А не как у нас сейчас, да, вам 3 ложки сахара. Тогда это было слишком набогато. В Россию сахар завезли при Петре I. К середине 19 века сахарница стала центром чайного ритуала. И тогда уже практически каждая семья могла себе позволить и поставить на стол сахарницу. Но дорогие сахарницы не из дерева, да, вот эти вот кадушки, а именно дорогие стеклянные либо серебряные сахарницы дарили молодоженам. Почему? Считалось, если им подарить красивую сахарницу, то жизнь у них будет, во-первых, беззаботная, во-вторых, сладкая. И если в твоем начинании вот этого быта появится сразу дорогая вещь, то и жить вы будете безбедно. Как минимум, заначка на черный случай есть.
2: Как минимум, сахарницу продать.
1: Ну вот я вот это все красиво завалировала. Позже, в советские годы, отказались от эстетики и выбрали практичность. Сахарницы остались стеклянными, но уже, естественно, без узоров. Либо 2 цветов, либо 3 цветов. В основном это был какой-то бочонок из такого тяжелого стекла.
3: Иногда просто банка из-под кофе.
1: Иногда банка из-под кофе, да. Но это уже, вот, наверное, про 90-е говоришь.
3: Ну, в походах это я имею в виду. Ну, то есть не дома.
1: Вот, сегодня же такие сахарницы вызывают теплую ностальгию. А в наши дни сахарницы вообще стали минималистичны. В основном это какая-то прозрачная банка с какой-нибудь крышкой. А у кого-то вообще дома нет сахарницы. А вот красивые серебряные из фарфора сейчас можно встретить либо в музее, либо у частных коллекционеров. Говорят, что сейчас можно купить сахарницу даже за 100 тысяч рублей, потому что вот редкие сахарницы сделаны из раковины.
0: История одной вещи.

0: Реклама. АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до плюс 28, в Ясном плюс 18, днем до плюс 27, в Ковандакеме-Медногорске плюс 17, днем до 28 градусов, в Оренбурге плюс 22, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Смотри радио. Смотри радио. На Урале 8 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Арчане отправили очередной гуманитарный конвой в зону специальной военной операции. Объединение «Протяни руку ближнему» собирает и передает посылки бойцам. На этот раз неравнодушные жители Орска передали автомобиль «Нива». Перед отправкой волонтеры выполнили весь необходимый мелкий ремонт автомобиля. «Нива» обеспечит мобильность защитников в сложных полевых условиях. В Оренбургской области 19 мая ночью столбики термометров покажут от плюс 6 до плюс 18 градусов, а днем воздух раскалится до 32. Осадков не ожидается, но ветер к середине дня усилится. В центре и на востоке порывы достигнут 19 метров в секунду. Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было около 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывалось 1 миллион 650 тысяч отпусков по уходу за ребенком. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: А вот почувствуйте себя опять воскресным утром. Вот тренды вот сегодня обсуждаем, какие хотели бы вернуть. Но я не знаю, насколько это, конечно, тренд.
1: Ну, конечно, тренд каждое утро включать.
0: Ну да.
1: Один тот же канал в одно и то же время.
0: Обрати внимание, сколько он длился. Продолжительное очень время, ведь, да, отрезок такой жизненный. Это не то, что сейчас. Один тренд утром, уже к вечеру забыли, что это такое. Потому что там пару уже новых каких-то появилось, и им все следуют. А это был такой долгоиграющий тренд, да? Каждое утро в воскресенье просыпаться и ждать вот этих заставок, чтобы посмотреть мультфильмы. Всем здравствуйте, друзья, доброе утро. 8.05 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Я, кстати, вот наоборот, мультики с Микки Маусом почему-то
2: я
0: никогда
2: тоже
0: не любил.
2: Я тоже не его знаю. Не любила. Но я любила
1: мне,
2: вот
1: мне
2: другие.
1: Плута нравился только оттуда.
0: Ну да, такой был. Немножко раздолбай, да?
1: Да, интересный. А все остальные...
0: Вот, мы обсуждаем сегодня тренды, которые бы вы хотели вернуть из прошлого, которым следовали когда-то, они вам запомнились, понравились, и, возможно... Так, вот опять же, мы обсуждаем с вами, так они так или иначе каждый раз все равно повторяются, они все цикличные. Вот, например, Наталья пишет, тренды: бархатная одежда, брюки-клеш, свитер с горлом, вязаные шапки, ободки для волос.
1: Они, ну, они повторяют
0: они
1: сейчас.
0: В целом сейчас есть, у нас коллега носит...
1: ободок.
0: Для волос.
1: Да, у меня он на бабушку похож, я говорю, мою бабу Галю. Я ему сам говорил об этом. Она вот точно такой же ободок носила, и у нее точно такая же длина волос была. Я говорю, ты вот не могу, вот бабка Галь моя. Да.
0: Всем хорошей сдачи сессии желают здесь. А уже началось, да? Или еще...
1: Мне кажется, близко,
0: но мне кажется, это же в июне все происходило, ну, в мое время.
1: Ну, Раниль Буркеев вот заранее готовит, пожалуйста.
0: Но, ну, может быть, опять здесь, же, да, речь идет
2: можно
0: не
2: быть
0: только...
2: о досрочной сессии поговорить.
0: Да. Так, значит...
1: Вот с Днем Пионерии еще поздравляет Сергей.
0: Это мы сейчас придем сюда, к Дню Пионерии. Марина пишет, я бы вернула дворовые игры, классики, резиночку, казаки-разбойники. Дети сейчас в телефонах, а мы бегали до темноты с разбитыми коленками и счастливыми глазами. Нет, ну, Марин, да, в целом, но я периодически все равно вижу, дети и рисуют мелками, значит, на асфальте, и играют в какие-то игры. Ну, конечно, резиночку я не видел, или, может быть, просто не замечал, не обращал внимания. Но, на самом деле, уже очень давно, то есть со времен своего же детства опять же. Вот. И даже некоторые, так скажем, когда девчонками они тогда были, прыгали через резиночку, вот сейчас, уже в таком возрасте... В моей...
1: Да, резиночки и другие.
0: Нет, ну это нет. Они могут это повторить, представляешь? То есть практически вот всю вот эту комбинацию, там же какая-то определенная комбинация была. А они вот настолько запомнили это, что могут повторить. Это просто я недавно был свидетелем.
1: Это правда, да.
0: Так сказать, попытались вернуть, изобразить вот это вот прыжки через резинку. Роман пишет, отдыхать после работы, а не идти на еще одну работу.
1: А можно одну найти, Роман, работу, чтобы все было хорошо. Ну, хотя
0: в нынешнее время
1: не нам это говорить, потому что у меня сколько там, 3-4.
0: Диктует свои правила.
1: Да.
0: Катя пишет, да.
1: Про бумажные письма ты хотел тоже прочитать.
0: Хочу обратно моду на бумажные письма. Не смс, не стикеры, а настоящее письмо с конвертом. Но дело в том, что, опять же, мы уже даже это обсуждали тоже неоднократно.
1: Скоро у вас будет такая возможность нынешнего интернета.
0: Это ладно. Я имею в виду, что тренд этот, он существует до сих пор. И, ну, пока он, наверное, даже не знаю, пока или нет, он в стиле такого винтажного, да, какого-то веяния. То есть ты можешь спокойно написать письмо, почтовые конверты есть в наличии, почтовые ящики существуют.
2: Открытки
0: ты можешь послать по адресу.
1: Маргарита Шкарабурова, наша коллега бывшая же, она всегда, насколько я помню, она уезжала в какой-то город и оттуда присылала письма там своим родным, близким с какими-то марками, ну, из того города.
0: Тут просто все зависит от вашего желания.
2: Ну, да? Не только от желания. Вот, например, я всегда засекаю и считаю, сколько открыток я отправила из того места, где я нахожусь, и сколько доходит. Угу. Вот, если честно, доходит 2-3 максимум. Остальные просто теряются.
0: Это печально.
2: Я про это и говорю, что тут не только от желания зависит.
0: То Толя написал, верните моду на то, чтобы звонить, а не писать. Ты где?
1: А вот Наталья пишет, доброе утро, вернула бы аппарат с газировкой, который стоял на Шевченко. Один стакан на всех. Сейчас есть похожий автомат, но все равно не то.
0: Я еще помню автоматы не только на Шевченко, они еще стояли на площади Воснецова.
1: На Комсомольской были?
0: На Комсомольской, ну, наверное, были, но были, да, в любом случае.
1: У меня ощущение, как будто я когда-то...
0: Я не помню. Ну, на Воснецова помню это 100%. Они как раз возле бывшего магазина «Восход» стояли, и я еще оттуда пил газированную, вкусную, вкуснейшую газированную воду.
1: И потом их закрыли сразу после этого. Добренькое утро, не знаю почему, хочу продолжение сериала «33 квадратных метра». Конечно, кто помнит Ленчик.
0: Ну, честно говоря, никогда не был поклонником, мягко говоря, этого сериала. Не знаю почему.
1: А он где шел?
0: Мне... Ну, на каком-то канале, я уж не помню, на каком. Ну, я как-то больше по «Осторожно, модерн». То есть мне он нравится больше гораздо. А, так, что там, Дарья, да?
2: Так, пишет нам Игорь в Максе. Мне всегда нравились женщины в стиле 60-х, 70-х годов. Ситцевые платья, 60-х. Костынки.
1: 60-х.
0: 60-х. Ну, 60-х. Не сбивай ты ее с мыслей.
1: Давай, давай.
2: Я не так сказала, да?
1: Все нормально, это идеально было. Давай.
2: Сегодня все ходят в непонятных объемных балахонах, и нет в девушках той милой привлекательности и изюминки.
0: Да я думаю, что вернуться это и эта мода. Ну, может быть, несколько модернизированную, не так она прям будет винтажно выглядеть, как раньше, но все равно вернется.
2: Так, пишет нам еще Шелихов. Да уже поколение другое, они не знают старые тренды.
1: Какие старые?
0: Так они не знают, а есть...
1: Расскажите.
0: А есть люди, которые знают, и они вот как раз это все по новой запускают, по новому кругу каждый раз, и все. И все о них узнают все равно.
1: Ну и в целом было бы круто, если бы вы рассказали о них, если вы что-то помните, да? А то есть что-то, а не знаем. Вот, мы с вами делимся. И делитесь вы тоже на портале смотри.радио, WhatsApp.
0: Я сейчас задумался просто, а что я знаю?
1: Вот очень долго.
0: Джинсы-банан.
1: Джинсы-банан.
2: И песня.
1: Банан-банан.
0: Ну вот в целом, вот, кстати, мода, вот эти цепочки сейчас на футболках, да, это вот конец 80-х, начало 90-х. Это я тоже хорошо помню, на самом деле.
1: Нет, я просто богатый. Вот он...
0: Да нет, я тебе говорю, что вот нынешняя мода, да.
1: Ой, ладно.
0: Ты сейчас посмотри фотки, просто простые фотки вот конца 80-х, 90-х, вот то же самое, вот прям один в один. Яркие костюмы спортивные, то есть цепочка, футболка.
1: Ну вот, пожалуйста, я с кофе.
0: В тренде, да.
1: Да, ладно, пишите, смотри. Радио, Телеграм, Мессенджер Макс, Радио Хит, смотри радио.

0: было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: 19 мая на календаре у нас. Действительно, давайте узнаем, что в этот день происходило. Ну вот, сегодня Всемирный день честной игры, дорогие друзья. Fair play еще называется, mm-hmm. да, в любом виде спорта. Есть. Главное, чтобы был соревновательный момент, была честность, да.
2: Есть награда за фэйрплей, там, да. за самые, так скажем, негрубые команды, например, или игроки.
1: Я просто, понимаешь, фэйрплей, у меня к судье обычно подъезжают какие-то. Где фэйрплей?
2: Ну, это вот в футболе, например, травма произошла у соперников. Ты взял, выбил мяч в аут. А фэйрплей — это значит, они тебе взяли после того, как в порядке человека провели, в порядок привели, они вернули тебе мяч. О, фэйрплей.
1: Вот фэйрплей.
2: Класс.
1: День фармацевтического работника России. Друзья, давайте поздравим люди, которые работают в аптеках и продают нам лекарства. Mm-hmm. Еще советуют, правда, частенько, да.
2: Это правда. Еще коктейли иногда. Вот,
1: кислородные.
2: Да, в моей любимой аптеке всегда дают.
1: Это хорошо. 19 мая 1922 года, 104 года назад, была основана пионерская организация. Сегодня день пионерии у нас, друзья. Всесоюзная пионерская организация, да, если правильно говорить.
3: Ты успел?
1: Я успел. Да, еще успел побыть пионером. Одним из, так сказать, уже последних был.
3: Вот знаешь, вот парадокс. Дворец пионеров есть, а пионеров уже нет.
1: Ну, это да. А день русской печи сегодня. Вот все время ударение, как правило.
2: Ну, печи.
1: Печи, да.
2: Ну, не печи же.
1: Ну, кто-то день русской говорит печи, я поэтому это на это всякий случай проверяюсь.
2: Это не, да. не печь.
1: День русской печи, друзья, сегодня. День рождения кубика Рубика, 52 года ему исполняется.
2: Умеете собирать?
1: Нет, никогда так я... Нет, ну, бывало, одну сторону мог собрать, а остальные все равно...
2: Я
1: ну, максимум две.
2: Одну мог собрать, но как? Я отклеивал.
1: Ай, так, я
2: и
1: даже
2: переклеивал
1: вот, ты знаешь, стороны. Я даже не удивлен нисколько вообще.
2: Мошенник.
1: Я по-честному собирал, да. Но мне, знаешь, я так скажу, мне не хватало терпения. То есть я вот пособираю одну сторону салон, все, мне надоел, я
2: ну, в целом так же.
1: День ландыша сегодня. Так, по-моему, в городе где-то можно наблюдать эти прекрасные цветы.
2: Да и песни классные есть про ландыш.
1: Ландыши, да. День гороха.
2: День горох.
1: Чё, молчание? Да.
3: Музыкальный?
2: Слушаем.
1: Всемирный день семейного врача сегодня еще, друзья.
2: Это тоже можно поздравить.
1: Это такое, знаешь, это привилегия, потому что не каждый себе отдельного семейного врача да. может позволить, правильно?
2: Это правильно.
1: Вот так, Всемирный день, честно говоря, это мы уже сказали. По дням рождения давайте сегодня поздравим Еву Польну. Родилась она в 1975 году. Российская певица, композитор, автор песен, экс-солистка группы «Гости из будущего».
4: Письме на ладони моей, а я не прошу ни о чем. Вот только бы время быстрей, и души не думать за днем.
1: Ряд композиций ритмичный достаточно.
2: Не, ну у них классный. И да. у гостей, это вот отдельно Ева Польна. А так у нее, конечно, и в составе гостей вообще шикарные да. песни, которые до сих пор, я думаю, любят многие.
1: И знают.
2: Да, это точно. Ну там и «Зима в сердце», и «Нелюбовь».
1: «Зима в сердце»-то да.
2: «Нелюбовь»-то вообще завирусилась, если вы помните, да?
1: Да, тоже трендом была.
2: Да, недавно вот, там...
3: Это она поет.
4: Бредишь мною
1: Это тоже. Ну, это, по-моему, «Гости из будущего» еще.
2: Ну составили. Да, я говорю, это «Гости из да. будущего».
3: Я когда стала работать на радио «Хит», я хотя бы узнала, что это одно и то же.
2: Ну вот тоже она.
4: Я на тебя смотрю в окно, но все равно.
2: Там, в общем, много всего. Прямо сегодня вбивайте «Гости из будущего» Ева Польна и наслаждайтесь.
1: Да.
2: Кто ты?
1: Это мы в начале следующего часа будем читать.
2: Обсудим, да?

0: Реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
2: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: сделают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск. Улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде прямо сейчас в Орске плюс 20 градусов днем до 28. В Ясном плюс 18 днем до 27 градусов. В Ковандыке Медногорске плюс 17 днем до плюс 28. В Оренбурге плюс 22 днем до 29. Информация же была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Что вы говорите? Действительно новости? Ну, давайте тогда. Только неправильные новости. У нас 20...
3: Как ведущий такой, что вы говорите? Новости.
2: 28 минут 9 на студийных часах. Фанат Егора Крида отсудил 33 тысячи рублей за 3 года ожидания концерта.
4: Почему?
2: Выступление просто переносили несколько раз, и все растянулось на 3 года. Он купил 4 билета через сайт-агрегатор на общую сумму в 10 тысяч рублей в 2022 году. Ну и, понятно, после этого несколько раз концерт переносился, и ну, он не ждал, так сказать, не возвращал ни билеты, ни деньги. Но в итоге не дождался.
4: Егор смотрит, ну, объявляет дату концерта, а там...
5: Мало так мало осталось нормальных девчат.
4: Вот, ну ладно, так еще переносим. Не полный.
3: Просто обиделся.
2: Ну, наверное. В Екатеринбурге пропавший мальчик спал дома под диваном. Да, поднял практически весь город на уши. Его искали, и мама с папой были уверены, что сын гуляет во дворе, там его не оказалось. Забили тревогу, естественно. К поискам подключилась полиция, волонтеры, кинологи. Несколько часов прочесывали дворы, а он в это время спал, так сказать, в диване. Диване. Он играл поиграть в прятки решил.
4: И уснул.
2: Забрался туда и уснул. Понимаешь?
4: Звонит такой, а что вы где?
2: Да, он... Да, проснулся. Он не звонил, он проснулся, когда полицейский к сирену слышал. И так появление из дивана, представляешь?
4: Шухер.
2: Да.
4: Воспиталки идут.
2: 35-летний житель Анапы выдал себя за гостя отеля и пил бесплатно.
4: Класс.
2: Только вот мне почему-то не указывается, где, только название отеля. Беттенбрюд. Или Беттенбрюд, не знаю.
4: Ну, название говорящее.
3: Должен быть какой-то браслет гостя.
2: Он, значит, это, раздобыл где-то этот браслет.
3: Да.
2: И несколько дней подряд наведывался к безлимитному бару, выдавая себя за постояльца. Но как себя выдал? Переборщил с алкоголем. Да.
3: И рассказал.
2: Не рассказал. Он начал дебоширить.
4: Еще хуже.
2: Грубил персоналу, мешал остальным отдыхающим. И такие, кто это такой?
4: Решили проверить.
2: Решили проверить, да. Заглядываю в список, а его там нет.
4: Опа.
2: И все, да. Сам себя выдал.
4: Ну, там это видео с камер наблюдения должно однозначно было происходить под Стас Костюшкин. Опа, она...
2: нет, я думал, другой женщины, я не танцую.
4: Да, ну или так, похоже.
2: Женщин, я не танцую.
4: Хватит улыбаться.
2: Ну, да. Коротенькая новость. Вот в Канаде какие чрезвычайно важные события происходят. Полиция Канады разыскала лису, которая украла сосиски для барбекю.
3: Ты представляешь, они целым отделом искали лису.
2: И сосиски.
4: Она бежит, а за ней так тянется. Как мишура.
2: Ну ладно, и сколько сосисок успели спасти, не уточняет.
4: Ну ладно, спасибо. Так, ладно, Джеймс Хайпа послушаем. Также в бензиновую лихорадку сыграем, друзья. Не забывайте, 21-103-7.
6: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: провели все это время без нас.
1: Без вас. Слушал вас, пытался дозвониться, но тщетно.
0: Никак не получалось. Да, хорошо. Вот, Владимир, сколько будем крутить барабан?
1: Так, а там от скольки до скольки у вас?
2: От 1 до 7.
0: Да.
1: Блин, хочется сказать 7, но это же мучество.
0: Ну куда?
2: Давайте, скажите.
3: Это Виталик просто не хочет крутить, а так-то можно.
1: А давай помучимся. Вдруг мне там 1 литр попадет, мне тоже неприятно будет.
0: Да,
1: ну все. Если 7, и вы помучились, и мне неприятно.
0: Все, 7 крутим, да?
3: Да.
0: Ну давайте.
2: Давайте, желаем удачи.
3: Виталика помучить.
2: Угу, так. Поехали. 17 литров было. Первый раз.
1: На плане говорить.
2: Да. 1 литр. Так, неплохо.
3: Грустно.
2: Дальше. 2 литра. 16. Перескочила. Так. Перескочила. Четвертая попытка. И там 18 литров.
3: Ой, как сейчас будет обидно.
2: Смотрите, напряжение нарастает. Провал сейчас пятый. Остается 2.
3: Шестой раз сейчас.
2: Да, 2 попытки. Так, 6-й раз. Это 2 литра. И самый важный, грудь.
3: Ну, по логике должно быть хорошо.
2: 2 литра.
1: Ну, вот как я и говорил. Я за ними не поеду.
2: И мы помучились.
0: Как-то получилось так, и себе вроде, да, и другим не угодил. Владимир, ну, нет, к сожалению, ну как, 2 литра, да, все, тем не менее, мы вас поздравляем.
2: Мы даже пьем больше, да.
0: За день, воды.
1: Кто-нибудь за 2 литрами ездит на заправку? Вот как вы думаете?
2: Не знаю.
0: Ну, вообще, мы не в курсе.
1: Ну, вот так вот логично.
0: У нас на прошлой неделе девушка выиграла 1 литр вообще.
1: И ездила?
0: Ну, по-моему, нет.
3: Ну, мы не знаем.
0: Она так это, посмеялась. Владимир, привет и кому-то. Будут?
1: Конечно, будут. Привет моим сыновьям, внукам, сносам. Привет коллегам с работы обязательно.
0: Конечно.
1: Лучшие ребята, да. Ну и, естественно, и вам всего доброго.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо большое, Володь, да, трубочку кладите или не кладите, не знаю.
0: Как хотите, да.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашний туник. Ники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: каждого. Психолог отвечает.
1: Ну, конечно, куда же мы без психолога? Доброе утро, Ирина.
2: Да, вам очень повезло, что я есть у вас. Доброе утро.
1: Ну, вы знаете, да, в какой-то степени вот вас не было, ваше отсутствие нас повергло буквально в пучину какую-то грусти.
3: Пучину под названием Дильдиль.
1: Мы не знали, кому задавать вопросы. Нам никаких ответов не было, я имею в виду, за эфиром.
2: Чувствую себя энциклопедией.
1: О чем мы сегодня говорим?
3: Что делать дальше, учитель?
1: Странная вещь.
2: Есть, походу есть.
1: Странная вещь под названием мукбанг. Это не нечто какое-то страшное или ругательное. Это тренд такой есть. На видео записывают уничтожение любой пищи человеком. Он это все снимает, поедает, ест. И все почему-то смотрят и не могут оторваться.
2: Больших количествах.
1: В больших количествах, да. Ну, там по-разному бывает, но в основном да. Что это такое? Почему люди смотрят это? Вот такой вопрос.
2: Но это связано, конечно, в первую очередь с удовольствием и нашими взаимоотношениями с едой, да? Потому что еда – это не просто как ресурс, восполнение ресурсов силы и энергии считается, а там и базовые потребности, как их по Маслоу отправляют, да, в самую основу, в самый низ такой.
1: Маслоу основу.
2: Самый низ самых примитивных потребностей. Вообще замечательно. Еще и корочки, да? Еще шампанское.
4: С икрой, да. Алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Пошло, да? Слюна выделилась, да? Настроение поднялось, фантазия заработала. Вот он вам эффект, почему...
1: Дайте Ирине еду сейчас, вот она как раз записывает видео.
2: Буду есть и рассказывать, да, что вам... Почему мы так любим смотреть. Вот сейчас первый эффект мы с вами словили. Пошла фантазия, пошло слюновыделение, и настроение такое заиграло сразу, аппетит проснулся. И у нас вот этот аппетит, он связан со вкусом к жизни. И еда тоже ассоциируется с чем-то ярким, с чем-то восхитительным, часто с любовью, с удовольствием, да, и есть еще сексуальный аспект. Ну, рот. Помимо этого, когда снимают...
1: Вам хорошо? Об этом я не задумывался, кстати.
2: Да-да-да-да. Это там большой спектр. То есть, и когда мы же не просто смотрим, мы еще прислушиваемся, а это захват второго канала информации. Еще и комментируем, да? И там вот хрустит обязательно что-то. Вот так вкусно причмокивают, да? Они там не сдерживаются в процессах абсолютно.
4: Кто-то действительно классно ест.
2: Да, шикарно. Заразительно, да? То есть, два канала визуальные подключаются, потом вкусовой, да, подключается то, что у нас пошла память, фантазия. И если еще человек себя ограничивает, да, то есть он себе запрещает это или не может позволить по каким-то причинам, например, ту же самую черную икру, по сути, настоящую, которая под запретом,
1: конечно,
2: или очень дорогая, и вот на это смотреть, как люди это едят, фантазировать, и как бы компенсационные процессы включаются, и на этом можно прям жестко подвиснуть. Особенно если голодные, да, и хочется покушать, и ты думаешь, что бы я сейчас скушал.
1: Ну, так обычно в магазин заходишь, если голодный, то
2: лучше не заходить,
1: хочется,
2: да?
1: Все, да.
2: Вот, и вот с запретами тоже очень сильно связано. То есть вот кто-то говорит, что это фетиш уже такой серьезный, да, смотреть, как другие едят. А я уже рассказывала за эфиром, что в Европе есть такие рестораны, они популяризируются сейчас, и кафе, и бары, где можно заказать услугу «накорми человека». То есть люди, у которых есть РПП, либо они перенесли операцию бариатрии, расстройство пищевого поведения, то есть у них там сильное переедание, большой, очень большой лишний вес, да, то есть это уже вредит здоровью, и они борются с этой болезнью, да, пытаются его снизить, там много ограничений, многого нельзя есть, потому что же мы выбираем еду, не все подряд часто едим, то есть есть прям переедание, когда все подряд ты пытаешься закинуть в рот, а чаще всего ты выбираешь определенные продукты, и ими компенсируешь вот эти процессы, заедаешь. На, да, момент. И вот часто большие ограничения ставят у людей, потому что серьезные проблемы со здоровьем начинаются. И они приходят в эти, бары, да, или фудкорты, ну, как их называть-то, в общем,
1: ну, неважно,
2: словом.
1: Тут общепит.
2: В общем,
1: да.
2: Общепит приходит, заказывает таких людей, то есть у них выстроена система, и кормит их. То есть выбирает из меню еду, блюдо, оплачивают ее и начинают кормить человека.
1: кому-то то ли повезло, то ли не очень. Я вот
2: понять, ну, вообще, кстати, сложно. Если человек страдает перееданием, он не может остановиться.
1: И
2: он...
1: Я имею в виду тех, кого они кормят.
2: Но и... тоже так, кажется, на первый взгляд. Да. Но представьте, если человек не может остановиться, он будет вас пихать, пихать, пихать.
1: Вот я поэтому и говорю, да, непонятно, повезло или не повезло.
4: Вот, но опять же, смотря что. Я готова съесть красной рыбы, прям целую рыбину.
2: Поверь, одной рыбой там
1: нет, ты не съешь ее. Тебе в какой-то момент просто станет плохо.
2: Или тошнить. Да. Ну да, там серьезные проблемы могут возникать. Не, скоро
1: не надо
2: дежурить.
1: Думать, что ты прям ее вот всю от начала до конца.
2: Это сейчас фантазия, потому что давно не было. Дефицит. Мы из дефицита сейчас рассуждаем. И поэтому такие видео, потому что в моменте еще этого нет. Да, а на видео это есть, и мы вот застреваем на этом, потому что вот я не могу сейчас открыть холодильник и взять то, что есть вот там на видео, особенно если они какие-то специфические блюда готовят.
1: Это вот напомнило мне, опять же, кинокартину «Москва слезам не верит», там такой монолог был у Гоши, он говорил, когда они собираются с друзьями на природе, у них есть друг, у которого язва, которому ничего нельзя вообще, ни есть, ни пить. И он, говорит, приходит, он просто порадоваться за нас, что это мы можем все.
2: Понимаете, то есть это хотя бы визуально, он начинает фантазировать, память подключается, и мы какие-то, знаете, такие частично эффект вот этот мы закрываем. Ну, это, конечно, тоже издевательство. Мне кажется, это последствия серьезные.
1: Да, кстати, вот непонятно здесь. Все-таки действительно ли вот человек удовольствие испытывает? Или что-то в
2: нем... Не, оно действительно удовольствие есть, но это же тоже, смотрите, момент компенсации. То есть у меня жизнь, она неполноценна. Мне чего-то не хватает в жизни, я не могу себе это позволить. Меня. Поэтому это такая грустная история.
1: И поэтому я буду кормить другого.
2: Да, я буду кормить другого или смотреть на другого. Это такой зритель, да?
3: Бабушки так делают.
2: Бабушки так. Но это, это другое.
3: Им нельзя.
1: Кстати, нет. да. Ведь многие бабушки-то тоже на вынужденной диете сидят, потому что им уже практически тоже ничего нельзя. И, наверное, поэтому они так
2: и... И чтобы закрыть вот эту тревогу, потому что еда работает не просто как еда, да? Они начинают кормить всех вокруг. А еще, когда изобилие, ну вот если бабушек брать, они постоянно переживают, что вы не наели. Да. Первый признак выражения любви такой мощный – это накормить вкусной едой. И когда у них, знаете, такая, вроде как следующий этап жизни такой, они уже детей вырастили, а энергия-то остается, и у них поднимается тревога, и они вот тратят эту силу и энергию не на себя, не на разнообразие своей жизни, наполнение, насыщение, да, а на то, чтобы увеличить количество заботы о других. То есть и они начинают перекармливать внуков и детей, которые приходят, а которым это не надо. Ну, то есть вот этот конфликт, он возникает из-за проблем опять дефицита жизненного пространства. То есть там пустота, скука, невозможность себя реализовать, какой-то тупик. И вот начинаются формироваться вот такие нездоровые привычки.
4: Но это с вкусной едой, потому что мы хотим и не можем, допустим, себе позволить.
2: Ой, ребята, а вот эти видосы... есть даже расстройство, когда не еду едят, а вот вообще непригодные для пищи предметы съедают. Есть такие расстройства личности. То есть с едой, вы даже представляете.
1: Да, мы же
2: обсуждали. Есть еще VIP-формат, когда на камеру едят там просроченные, то есть уже был такой блогер, который...
1: Их много таких там.
2: С летальными исходами истории. Там извращения начинаются серьезные. Да, поэтому, дорогие друзья...
4: А мы зачем это все смотрим? Почему эти видео
2: такие залипательные? А это вот та темная сторона наша, которая заблокирована, да? Это, знаете, я уже говорила, да, есть такое явление тень. То, что мы прячем, подавляем, потому что не получаем одобрения от социума. И там может, ребят, сидеть все, что угодно.
1: Потребность в зрелище, опять же.
2: Да, потребность в зрелище, да. Потребность в удовольствиях, потребность получить то, что не одобряется вашим окружением, да, это вот какой-то нестандартный формат. Опять это запреты. Есть, ну, даже элементарно, есть так, как я хочу, причмокивая, наслаждаясь, разговаривая в машине. Это тоже такие запреты, которые не могу себе позволить, потому что машина дорогая, запахи. Ты же сразу назвала моменты, по которым ты бы эту рыбу есть в машине не стала. Хоп,
4: не стала
2: запрет.
4: Бы. Да.
2: Да?
1: Да, спасибо, Ирина, за...
2: Пошла я рыбу.
3: Да,
1: подробный рассказ. Спасибо.
3: Доброго утра всем.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-10-061.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 21 градус, днем до плюс 28. В Ясном плюс 20, днем до 27. В Ковандаке-Медногорске плюс 20, днем до плюс 28 градусов. В Оренбурге плюс 23, днем до плюс 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Инспекторы стреляли по колесам автомобиля пьяного водителя в Кувандыке. Нарушителя проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Тогда инспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем применили табельное оружие для остановки машины. Стреляли по колесам, чтобы остановить автомобиль. Приора затормозила только на 216-м километре трассы Оренбург-Орск возле поселка Урал. Водителя, 28-летнего мужчину, задержали. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Российские студенты начали массово использовать искусственный интеллект и нейросети для написания дипломных работ. Об этом сообщает «Известия». В 2025 году доля сгенерированного нейросетями текста в дипломах студентов составила 42%, что в 4 раза превышает показатель 2022 года. Самая высокая плотность текста с искусственным интеллектом была выявлена в введениях примерно 49% и заключениях. При этом в основной части работы зафиксировано около 41% использования. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио хит «Подушка шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Ну, вообще это не так.
1: Я слышу. Да, 9.06 на студийных часах, друзья. И только что у нас прозвучал победитель Евровидения, насколько я понимаю. Да,
2: Дара.
1: Дара, да, правильно произносить.
2: Бангаранга называется песня. Бангаранга.
1: Бангаранга, да. Как колдовство какое-то, я не знаю. Это представительница Болгарии, да, насколько я понимаю, которая
0: впервые выиграла, вообще впервые.
2: Многие говорят, что Филипп Бедросович приложил непосредственно руку к этому.
1: Это слухи или это
2: точно? Ну, очень много источников говорят, что...
0: Неоднократно признавался, что вот он, когда съездил на этот конкурс и не смог достичь победы, он поставил себе цель. Если уж не сам, то подготовить именно победителей. Он же участвовал в подготовке Сергея Лазарева неоднократно. Он помогал командам, вот нашим, он помогал как раз-таки командам Болгарии. Да. И вот тут он тоже приложил свою руку.
1: Но фурор произвели, да. И никто не ожидал вообще такого. И все, вот, по-моему, два дня подряд да, уже обсуждается эта новость.
2: Мне очень жаль у вас, Бангаранга.
1: Ладно, друзья, всем еще раз доброе утро. Мы сегодня говорим на тему, если бы вы могли вернуть какой-то тренд из прошлого, чтобы это было. Но единственное, я могу отметить, у нас опять все скатывается в ностальгию некую. И не совсем нам тренд это называют.
2: Ну, давай посмотрим. Тренды на что-то все равно были. Давай.
1: Да. Ну, значит, вот вернуло бы качество производства, например, сообщение. У родителей был спортивный костюм с зеленой с полосками по бокам. И до сих пор лежит уже на даче. Ни одной дырочки, вот это качество.
2: А вы его носите, Наталья, будут. Он лежит.
1: Носить надо.
2: Моль не съел еще. Вот это качество.
1: Ну вот опять же, смотри, то, о чем я говорил. Вернуло бы ценники на продукты. Хлеб 5 рублей, булочка сдоба с сахаром. Ну, булочку-то можно найти сейчас. Но уж, конечно, не по 5 рублей.
2: Наталья говорит, еще
1: гораздо дороже.
2: Бабушек с семечками вернуло бы. И кулачок добавочка.
1: Добавочка.
0: Да.
1: На каждой остановке, да. По несколько бабушек сидело. Продавали всякую всячину там, причем не только семечки.
2: Хочешь, чтобы я попробую?
1: И эти арахис жареный, я еще помню, тоже стаканчиками продавали в кульке. А, также вот пишут, доброту и вежливость вернуло бы, уважение к старшим, тишину и спокойствие. Ну, этого нам, наверное, в ближайшее время пока еще не видать. Я имею в виду тишину и спокойствие. Вот сейчас особенно спишь с открытыми окнами, никакой ночью город живет еще ого-го, еще активнее, чем днем, такое впечатление.
2: Вот эти придурки же, они ближе к 11 выезжают вот эти вот, начинают, которые...
1: Очень громко, да. Что еще написали, Дарья, пожалуйста?
0: Так, вот тут нам кто-то из внимательных слушателей написал, что Владимир вроде как выигрывал 2 недели назад. Я не поленилась и посмотрела, когда же он выигрывал. Итак, внимание, это 17 марта.
1: Вот.
2: Поэтому... 2 месяца назад.
1: 2 недели назад.
2: Это другой Владимир, да.
1: И тем более... Не поймали вы нас!
2: Да не нас, Владимир.
1: Мы Владимир.
2: Мы при вас трубки берем.
0: Также Наталья написала, тренды – это одежда, а не газировка и классики. Тут я тоже не поленилась и залезла вообще в определение. А что же такое тренды? И оказывается, это основная тенденция, общее направление, изменение развития в целом. Есть тренды быстрые, которые как раз-таки про мемы, про социальные сети. Ну, про
1: которые
0: то, что
1: быстро
0: вот
1: сгорают.
0: Быстро сгорают. Есть тренды среднесрочные, которые длятся несколько месяцев. Это музыкальные направления, какие-то музыкальные хиты. Или сезонная мода на одежду. А есть долгосрочные, например, градостроительство в экологичном каком-то формате. Поэтому тренды есть во всем.
1: Вот поэтому, если вы пропускаете нашу самую первую рубрику вот о трендах, мы говорим с утра, то у нас очень широкий охват, на самом деле. И видео там чего только нет. А Марк бы вернул пленочные фотоаппараты. Сейчас в телефоне 1000 кадров, а помнишь лишь 5. Да. Но если, опять же, вспоминать, да, предаваться воспоминаниям, это был целый все равно процесс. И, наверное, вы знаете, он был гораздо все равно приятнее.
0: Да.
1: Вот ты сфотографировал на пленочный фотоаппарат. Пленку надо вытащить аккуратно, чтобы не засветить кадры. Отнести, ну, в моем случае это уже было отнести, а еще раньше, то есть проявить еще
2: ты
1: самому.
2: Ты макал сам.
1: Да. Напечатать эти фотографии, да, вот это все делать. А это ты уже отнес, ну, там есть специальные конторы, они этим занимаются. То есть тебе делают фотографии.
0: А еще не сразу же. Ты сидишь не и сразу. Считаешь, сколько у тебя кадров, там, допустим, 30. Да, мало и то... полгода этот фотоаппарат может.
1: Мало того, ты не сидишь, ты отдал, и только через, там тебе говорят, через 2 дня приходите. Через 2 дня пришел, забрал.
0: Да, ну, примерно вот, это вот все в красивом конверте.
1: Ну, я помню эти, понимаете, ощущения, ожидания. То есть ты идешь за вот этот конвертик, там, пухлый такой от фотографии.
0: Да.
1: Ты такой радостный, начинаешь их прям там перебирать, смотреть.
0: Всей семьей да. в это все делаешь.
2: Я вот все понимаю, но не понимаю того, что раньше фотографировали и печатали фото с похорон. Я один раз...
1: Ну, это совсем было еще...
2: Да, раньше...
1: Ну, хотя, слушай, в 90-е тоже случалось.
2: Я говорю, я просто маленький обалдел один раз. В этих пухлых конвертах же фотки всегда да, хранились, да. если не в альбомах.
1: Обычно они были черные конверты.
2: А у нас, наоборот, белые.
1: Да.
2: И мы, я открываю, там, о, там праздник, праздник, похорон. Зачем все это фотографировать?
1: Еще в перемешку все лежало.
2: Да, да, я говорю, я поэтому было. Маленький это прибалдел.
0: На память, во-первых, оставляли, а во-вторых... считалось, что всей семьей, вот прям вот такой большой всей
2: да,
0: семьей,
2: больше не соберетесь.
0: Вы встречаетесь да? по нескольким поводам. Это свадьба и похороны.
2: Mm-hmm,
0: и вот чтобы как-то вот оставить всю память и все это запечатлять.
1: Так, ну ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, пишите, какой бы тренд вы вернули из прошлого. В концовке часа, как всегда,
2: ну и подведем. Напоследок, вот тут вот, от Светланы зачитаем. Доброе утро. Поздравляю всех бывших пионеров с праздником.
1: Да.
2: Будь готов. Всегда готов. Виталий, наденьте косынку.
1: Да слушай, нету.
2: Сейчас повяжем вам. Половую тряпку вон возьмем.
1: Ну, перестань, зачем?
2: Так, ладно. Гипноз дальше. Альберт Брайт. Пишите в портал смотри.радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 21 градус, днем до плюс 28, в Ясном плюс 20, днем до 27, в Ковандыке Медногорске плюс 19, днем до плюс 28, в Оренбурге плюс 23, днем до 29 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит. Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Смотри.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и услуг.
2: Прекрасное начало неправильных новостей. 23 минуты 10 у нас на студийных часах. Диджей Лжедмитрий.
3: Надо поле притоптать.
2: Да, радует композициями. Так, что у нас происходит? Значит, в США 33-летняя женщина родила ребенка в суде на скамье подсудимых прямо.
3: А, прямо там? Да. А интересно, а он тоже сядет сразу или нет?
2: Ну, я не знаю, но вряд ли.
3: Это как в самолете, если ты родил, у тебя бесплатные полеты всю жизнь. То и так же.
2: Значит, что после этого произошло? В общем, их госпитализировали, естественно, обоих. Но пока вот будут решать, действительно ли ее осудят или отсрочат, пока судебный процесс, непонятно.
3: Полезное дело-то уже сделал для страны, да?
2: Да. Опять же, в США маленький ребенок достал пистолет из подгузников и направил его на полицейских.
3: Что вообще такое?
4: А пистолет настоящий?
2: Говорят, что да. Как, да, это как какой-то сюжет из...
4: Это вообще как-то странно.
2: Комедии, да. Но это действительно так. Пишут, что полез в пачку подгузников за салфеткой, вдруг достал оттуда пистолет, повернулся к полицейским, но это они уговорили его положить оружие на сети.
3: Руки на стол.
2: Ну, вот что-то вроде того. А в Японии женщина забралась в чужой дом и дала пощечину мужчине.
3: За что?
4: Ты почему на мне не женишься?
2: Не объяснила.
4: А?
2: Ничего.
4: Незнакомый мужчина.
2: Это произошло.
3: Не, она, понимаешь, она забирается туда, прячется, он выходит, она в какой-то момент появляется, бьет его по щеке, как понял за что?
2: Догадайся.
3: Догадываешься?
2: Да. Но не объясняется мотивы поступков. Но мне кажется, знаешь, вот Дима близок к тому, что к некой истине. Что-то им все равно, наверное... Они оба скрывают, скорее всего. Между ними наверняка что-то было. Она вот так вот среди ночи решила... Ну, как это бывает, знаете, да?
3: Напомнить о себе
2: таким образом.
3: Что у вас?
2: Ой, да, к сожалению, да. А может, к счастью.
3: Я думаю, достаточно неправильных новостей.
2: Да, это точно.
3: С нас сегодня Holiday Boy услышим и астрология.
0: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну, конечно, гороскоп в эти минуты и не минуты позже, друзья. Те, кто ждет этого, сейчас делают...
2: Это и получит.
1: Телевизоры и приемники погромче. Ну и, соответственно, да, получит. Давайте начинать тогда.
3: Рыбы.
1: Ни в коем случае не давать сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. А их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.
3: Водолей.
4: Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений.
3: Козерог.
2: Сегодня... Ой, куда ты прёшься?
1: Извините, извините, все нормально,
2: молодой папаша. Человек, я по всё записи. Нормально.
4: А что ты его не прощаешь?
2: Нам всем только спросить. Ладно, козероги. Все будет происходить не совсем так, как вы запланировали, скорее наоборот.
3: Стрелец.
1: А вот у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувства в словесной форме.
3: Скорпион.
4: Сегодняшний день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли, либо потерять то, что когда-то нашли.
3: Весы.
2: У вас немного разыграется воображение. Не так уж, чтобы совсем до розовых слонов, да, но все-таки порядочно. В связи с этим не стоит кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что вы сами заблуждаетесь.
3: Дева.
1: Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек.
3: Лев.
4: Сегодня вас никак не желают слушать, придется идти напором, но, конечно, лучше договориться мирным путем.
3: Рак.
2: Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой. Естественно, границы эти будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.
3: Близнецы.
1: Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи с одним условием, что его придется готовить самому.
3: Телец.
4: Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена может оказаться слишком высоковатой.
3: Овен.
2: Будьте предельно аккуратны. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупким и крупногабаритным предметом. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Давайте. Мудрость.
4: Дарья. Я?
1: Да вы уж давно не говорили.
4: Угу. Да я давно и не думала.
1: Никогда.
4: Никогда. Знаете, в этот вторник прекрасно будет погреть пузико, тем более, что погода позволяет.
2: Спасибо. Грейте пузиком.
1: Да-да.
2: А лучше избавляйтесь от
1: этого. Такое шоу, такие советы.
2: Это да. Так, Global DJs у нас дальше, Боб Синклар, Кеша и Егор Крид с новинкой вместе с Arctic Ice.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Скрипит усталый караоке.
1: Верно, друзья. Давайте его будить. 21-103-7, код города 3537. Снова мы будем не просто будить, а бороться за что-то очень существенное. За что Дарья расскажет нам?
2: За два билета на закрытый кинопоказ ко дню детства, который состоится уже 31 мая.
1: Разлетаются как горячие пирожки, между прочим, друзья, билеты.
2: Это Виталий вам говорит, как человек, который считает.
1: Да.
3: Бодрое утро.
4: Доброе.
1: Как зовут вас?
4: Евгений.
1: Евгений.
3: Против Евгения. Кто же сыграет? 21-103-7. Набирайте.
1: Кто хочет пойти на кинопоказ в день детства и посмотреть классную картину «Богатыри»?
3: Нет такой картины.
1: Нет такой картины. Я пошутил.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как вас зовут?
4: Сергей.
3: Сергей,
1: что вы смотрите, предупреждать надо.
3: Евгений...
2: Да кто знал, что у тебя о язык помело?
1: О ваших тактических схемах.
3: Так, Евгений против Сергея. Все по традиции, трек замедленный. Задача назвать исполнителя. Я думаю, тоже проблем не должно возникнуть сегодня. 3, 2, 1.

0: будут опять писать: стыдно не знать эту группу.
1: Да, да. Есть варианты, мужчины. Вспоминайте. И вот тут прям
0: тут прям мощь, да, мощный, да, удар. Ну что, ребята, какие варианты есть?
1: Это группа
2: Евгений.
1: Евгений, так, ну-ка.
2: Ну, не помню, как точно называется. Линкин Парк, что ли? Нет,
1: нет, не Линкин. Ну, близко.
0: Это, да, вот одно, как сказать,
1: одного поля ягоды.
0: Направление. Ну, в общем, в одно время они примерно так существовали, да.
1: Угу. Ну, там и... одно слово, так, знаете, успокоение. Состояние такое.
0: Дзен.
1: Да.
0: Почти.
1: Ну, вот, есть исполнитель у нас, который поет. Детка, ты любишь рваные джинсы. Вот там только джинсы, но не рваные.
0: Ну ты мастер, конечно.
3: Я вообще не понимаю, о какой группе вы говорите.
1: Кошмар.
0: Не рваные джинсы.
1: Кто это?
2: Нирвана.
1: Браво!
0: Ой, как же мы вас тянем-то?
1: Кто это назвал-то хоть?
0: Евгений,
1: поздравляем вас.
0: Евгений, мы вас поздравляем. С большим, с нашим трудом большим вам удалось выиграть.
1: Я не знаю, как я уже еще могу подсказывать.
0: Так, второй участник, как еще раз зовут-то?
1: Сергей.
0: Сергей, ну, к сожалению, выиграть не получилось. Можете привет передать своим.
4: Да, конечно, поздравляю Евгения с победой. Всем привет, всем хорошее настроение.
0: Спасибо.
1: Молодчина, большое, да, спасибо большое, Сергей. Ну а Евгений, ваши победные фразы.
2: Очень рад, что выиграл. Привет вам.
1: Спасибо, Жень, трубочку не кладите, за эфиром поболтаем. Дарья, читайте.
3: Смотри радио совместно с Ors.ru приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ «Ко дню детства». Слушайте радио «Хит» 6 по 29 мая, ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы. Вкусный партнер – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер – предприятие «Армед». Специальный партнер – «Империя яблок», магазин фирменной техники. Партнер – ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
0: Можно долго слушать.
1: Да, можно ничего не вставлять даже. Просто получить удовольствие. Так, моя Мишель, ЛСП дали, курточка. Но вот она грустит, мы ее убираем уже, все.
0: Ну все, да.
1: Теплынь тепла.
5: Спит усталый караоке.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31. 2026 года.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде сейчас в Орске. Плюс 23 градуса днем до плюс 28. В Ясном плюс 22. Днем до плюс 27. В Ковандыке, Медногорске плюс 23. Днем до плюс 28. В Оренбурге плюс 25 уже. Днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Слушай, сегодня только вторник, что-то это...
1: С ума сошел.
2: Заряд бодрости вам, да.
0: Завершаем сегодняшнюю тему. Друзья, мы говорили о том, какие тренды из прошлого вы бы вернули прямо сейчас. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. И все-таки в некую выставку ностальгии все превратилось в итоге. Вот Таукихан еще нам написал, мы не прочитали сообщение. Бонжур вспомнил про сериал «33 квадратных метра», но это уже мы вспоминали сегодня. В то время был очень смешной. И, кстати, когда увидел Максима Мочалова, подумал, не в обиду Макс, он подчеркивает. Да. Ну, вылитая Клара Захаровна из этого сериала.
2: Мы теперь его так будем за эфиром называть. Клара Захаровна.
0: Я причем так понимаю, когда он, так скажем, с распущенными волосами. Да. Нет.
2: Наоборот, с распущенными.
0: Так, что еще?
1: Много сообщений у нас. Пишет нам Кристина. Доброе утро. Я бы вернула искреннее неторопливое общение. Когда читали авторские блоги, встречались без смартфона, не боялись упустить что-то вирусное. Еще бы вернула тренд, когда в каждом доме был холодильник с магнитами или те самые вещи, которые появляются неизвестно откуда. И этой вещью пользовались все. Тренд, когда в пачке было много чипсов и стоили они дешевле. Сейчас же в одной пачке один воздух. Тренд на школьные дискотеки и чаепитие.
0: Классно. Вот мы с вами говорили, это я помню. Том, что, хороший момент был. Да.
1: Чаепитие отбирают. Так, Анейка пишет. Доброе утречко. С удовольствием вернула бы советское образование. Смотрю на дочку во время выполнения домашнего задания. Жалко становится детей. Если у взрослых мозги начинают кипеть, то что можно говорить про детей?
0: Ну, вот я говорю, все хотят... Давайте так, ну, тренд на образование, ладно. Это так назовем, да.
1: Евгений пишет, я бы для начала вернул тренд на мытье полов в классе после уроков. Это все-таки дисциплина плюс уважение к чужому труду.
2: Mm-hmm. Ну, вот, кстати, неплохая такая традиция.
0: Да, конечно, да.
2: И мусорили бы меньше.
0: Не знаю, но это я не спорю нисколько. Это все равно так или иначе дисциплина. Но я просто себя помню, и когда тебя назначали дежурным, это был самый черный день в твоей жизни. Потому что за всеми вот это вот все там выгрести из класса.
2: Зато меньше сами.
0: Учебного дня, да. Это был просто какой-то кошмар. Я вот вспоминаю сам, да.
1: Ну, давай честно говорить, ни одна работа нам вот прям супер удовольствие не приносит. Но ты же все равно это делаешь, и это тебе так или иначе дисциплину приносит. Прививает. Пишет нам Иоанн. Покупка семечек у бабушек. Может быть. Тут не написана фамилия. Из больших и маленьких стаканчиков. Матвей же говорит, я бы вернул тренд, когда в СССР было все дешево и не было так дорого. Ну и тренды из 90-х, потому что они нравились всем больше, чем сейчас. Но никто не понимает.
0: Вот но, смотрите, сколько людей скучает, да?
1: По 90-м, да.
0: Ну, и не вот, по 90-м прям уж совсем, а так, ну, по прошлому.
1: За финалем с вами сообщением от маленького чуда. Я бы вернула тренд...
0: Это йогурт?
1: Нет, это вот человек. Маленькая
2: жена его так называет.
1: Я бы вернула тренд, когда баночка Пепси стоила 12 рублей, а 0,5 бутылочка 20 рублей. Мороженое, фруктовый лед 5 рублей. И сериалы «Счастливы вместе» шел в 18.00, повтор в 12.00.
2: Да. Было дело, было.
0: Да. Так, ну я в этом параде ностальгии, честно говоря, не знаю, кому отдавать. Вы уж решите там сами.
1: Ну, мне кажется, вот Евгений написал.
0: Хорошее, да, сообщение?
1: Хорошее про сообщение. Что?
0: Прочитайте, да.
1: Про то, что надо вернуть мытье полов.
2: Классика. Да, я же сказал, который вот хороший
0: сообщение. Классика, да. Хорошо. Тогда кофе достается ему.
2: Ну, давайте, читайте, Дарья. Да.
1: На правах рекламы. Кофелайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса: город Гай, улица Ленина, 46, город Новотроицк, Советская, 84, Марии Корецкой, Советская, 44А, парк Советская, 93, остановка Гагарина.
2: Спасибо. Виталий, скажите «у».
0: «У».
2: Спасибо.
1: Вот он меня торопит, чтобы потом включать вот эту ерунду.
2: Да, так и есть. Ладно, хорошего дня всем.
0: Вторника сегодня. На всякий случай напомню, вдруг вы забыли.
2: Будьте на позитиве, хорошего всем. Чего еще? Продуктивного получается.
0: Конечно, да.
2: Давайте побольше дел сделаем, чтобы завтра все как-то в серединке недели еще было легче.
0: Да.
2: Удачи, до завтра.
0: Пока.
2: До 7. Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители Оренбурга смогут улететь в Армению прямым рейсом уже в начале июня. Авиакомпания Red Wings запускает авиарейс Оренбург-Ереван. Первый рейс отправится 4 июня 2026 года. Полеты между Оренбургом и столицей Армении запланированы один раз в неделю по четвергам. Время в полете составит 3 часа. Жители Оренбургской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится в специализированных центрах профилактики и борьбы со СПИД, работающих на базе Оренбургской областной клинической инфекционной больницы. При анонимном обследовании предъявлять паспорт не требуется. Однако для получения официальной справки, например, для госпитализации, документа все же понадобится. Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся 27 мая. Это на 5 дней раньше обычного. Об этом напомнил эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Его слова приводит ТАСС. Такое решение связано с рекомендацией ведомства завершить учебный год 26 мая. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Речь идет о 9 и 11 классах, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после последнего учебного дня. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас! Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: бодрящее утро для того, чтобы сделать этот мир веселее, танцевальнее и драйвовее. В общем, все эпитеты в одну кучу смешиваем вместе с музыкой и сочной музыкой. Давайте так и сделаем. One T послушаем, группу «Звери», прослушаем также информацию по праздникам на сегодня. Там 19 мая, если вдруг кто забыл. И также «Holy Flame» ближайшие 10 минут.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: 19 мая, друзья, сегодня день рождения пионерской организации, день пионерии, 104 года уже исполняется. Поздравляем тех, кто успел заскочить в этот вагон. Далее день ландыша, знаете, что подарить. День русской печи сегодня, сколько ее, упоминаний, да, приводится в различных произведениях и русского народного творчества. День рождения кубика Рубика, также 52 года ему. День фармацевтического работника, с праздником вас. Благодарим за нелегкую работу и труд. День парусов на горизонте, пускай попутный ветер будет. День конной авиации. Сегодня также день гороха. Приятного аппетита. День подразделений служебно-боевой подготовки МВД Российской Федерации. Международный день динозавров и Всемирный день семейного врача сегодня. А также гляжу в этот календарь. Тут написано «День посадите что-нибудь». Ну, не кого-нибудь, что-нибудь. Поэтому давайте еще и за своим участком, или у квартиры, у дома, почему бы нет, сделать участочек интереснее, веселее и зеленее. Тоже попробуем это сегодня реализовать. Holy Flame впереди, Swanky Tunes послушаем, Tokyo Hotel и Beowulf.

0: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: О прогнозе астрологов узнаешь через мгновение.
2: Овен.
1: Будьте предельно аккуратны. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с крупким и крупногабаритным предметом.
2: Телец.
1: Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой.
2: Близнецы.
1: Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи.
2: Рак.
1: Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить замок.
2: Лев.
1: Конечно, лучше бы договориться мирным путем, однако, если вас никак не желает слушать, придется идти напролом.
2: Дева.
1: Просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек.
2: Весы.
1: У вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно.
2: Скорпион.
1: Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы не когда-то потеряли, или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае, старайтесь не давать волю эмоциям.
2: Стрелец.
1: Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме.
2: Козерог.
1: Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали, скорее даже наоборот.
2: Водолей.
1: Этот день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений.
2: Рыбы.
1: Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят. Информация от ignio.com, близкий впереди, также Disco Lines, послушаем Иванушек International и Айс Гергерт вместе с Зиверт.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.
4: У меня из-за дна вот такие горы.

0: экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Куда идем? Где страны? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи. В кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас легендарная Кэти Перри и трек под названием «Hot and Cold». Ну, давайте, прям похоже на наш погод, то жара, то холод, давайте пусть всегда будет тепло.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитник» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8000-28-141.

0: далее. 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Движение по мосту через реку Ори в поселок Джанаталап ограничили из-за начала ремонтных работ. Напомним, изначально перекрыть мост планировали еще в середине мая, но сроки сдвинули, так как на объекте требовалось провести подготовительные работы без полного прекращения движения. Теперь автомобилистам придется пользоваться альтернативными маршрутами. На время ремонта изменится схема движения общественного транспорта. Автобус номер 28, который следует от площади Гагарина до Джанаталапа, будет ходить по объездному пути через звероферму. Перед запуском маршрута коммунальные службы приводили дорогу в порядок. Жарить шашлыки на мангале или в жаровне запрещается, если скорость ветра превышает 10 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС. Противопожарное расстояние от очага до любых построек должно быть не менее 5 метров. Зону вокруг мангала нужно очистить от горючих материалов в радиусе 2 метров. Также открытый огонь нельзя разводить на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев. На Камчатке произошел выброс пепла высотой до 13 километров из вулкана Безымянный. Об этом сообщают в МЧС России по Камчатскому краю. В селе Майском было зафиксировано выпадение вулканического пепла толщиной до 3 миллиметров. Пепел также накрыл поселок Козыревск. Вулкану Безымянный присвоили красный код авиационной опасности. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: каждый день, каждое утро. Это, конечно, новый шанс изменить мир к лучшему. Давайте этим заниматься. Ну, и помню, что работа – путь к успеху, да, к новым вершинам. Так что вот через такой способ, да, самореализации и меняемся не только мы, но и все вокруг. Помни об этом. Музыка помогает тебе задать верный вектор и ритм. Only You впереди. Мумитроль послушаем. Также Ваня Дмитриенко и Локи.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: горлышке захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низу.

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: штата Айдахо, США, выиграл в лотерею, внимание, $50 000, это там 3,6 миллиона рублей. Ну, ему повезло в розыгрыш аж 18 раз в жизни, вдумайтесь. Призы мужчины варьировались от 1000 до 200 тысяч долларов. В 97 году ему удалось выиграть машину. Ну и счастливчик признался, что во всех лотереях он участвует с женой. По его словам, это стало приятной частью их совместной жизни. Как организаторы лотереи спросили, спросили секрет его везения, он ответил: «Моя настоящая удача — это 40 лет с одной женщиной, причем потрясающей».
1: Выпьем за любовь.
0: Что-то такое должно дальше звучать. Но, тем не менее, если вы желаете свою прекрасную женщину, хоть и в лотерею наверняка не выиграли, отметить, портал смотри.радио для ваших сообщений. Давайте делиться приятными эмоциями сегодня. Не берегся.
2: Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в

0: котлами в газовик.
1: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: хит. На все времена.
1: Вог, друзья, песня Келли Роуленд, записанная, да, американской певицей, кстати, в 2008 году. Песня была написана самой ей в соавторстве с Джеймсом Бондом.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.

0: Ну да, она на работе. Настя Центр.
1: Здрасте.
0: Привет.
1: Запишите честно, я вам еще не надоела случаем? Ну, нет такого ощущения, что...
0: Давайте петицию.
1: Меня здесь очень много.
0: Я думаю, это решим этот вопрос.
1: Ну ладно, вам еще осталось пару дней потерпеть.
0: А, это днем, да?
1: У меня один выходной будет, и дальше я снова вам надоем, но надеюсь, что вам это приносит удовольствие. Буду надоедать музыкой хорошей, ярким настроением.
0: И ибицевской. Настроением.
1: Да, вот этим самым. Не буду повторять, иначе я ошибусь.
0: Да, в буквах опасно. Хорошего дня.

0: на Урале полдень. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске в районе кинотеатра на площади Васнецова обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, погибшего нашли в кустах неподалеку от памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Как стало известно, мужчина 1977 года рождения. По предварительной информации, при нем находились документы и справка из учреждения без лиц определенного, без определенного места жительства. Также, по нашим данным, погибший был инвалидом. Обстоятельства произошедшего и причина смерти в настоящее время устанавливаются. В Солилецком муниципальном округе выявили больных бруцеллезом животных. Очаги обнаружили в селе Тамар-Уткуль. Больных представителей крупного рогатого скота нашли на четырех улицах. До убоя последнего носителя бруцеллеза на территории села ввели ряд ограничений. Запрещено лечение больных животных, восприимчивых к инфекции, употребление необработанного молока и мяса, посещение территории с очагами посторонними лицами и так далее. В Московской области начали заключать браки в музеях по ночам. Новый свадебный ритуал приживается в регионе. Первая такая церемония прошла в рамках всероссийской акции «Ночь в музее». С 21 до 23 часов отношения оформили более 10 пар. Как отметил министр социального развития региона Андрей Кирюхин, выездные регистрации в музеях – это не просто модный тренд, а возможность прикоснуться к истории, а ночной формат добавляет романтики. Судя по первым отзывам, такой опыт востребован. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Друзья, всем большой привет. На связи с вами Настя Центр. Обещала вернуться вчера и вновь прихожу к вам уже который день. Радуюсь, что нахожусь вместе с дорогими слушателями, которым могу подарить массу хорошего настроения, ярких эмоций, а самое главное музыки в эфире Радио Хит. Так что давайте-ка подключаться вновь, делать громче и сопровождать этот день самой любимой волной. Кстати, не только музыка и приятные здесь разговоры будут, рубрики, ну а еще и подарки также у нас разыгрывают. Так что обязательно слушай эфир внимательно, чтобы успеть его забрать.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Итак, друзья, рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, тебе привет.
2: Привет, Настя. Всем еще раз здравствуйте, друзья. Сегодня хит, все-таки без сомнений, хит международного проката, широкого проката. Это «Mortal Kombat 2». Мы будем обсуждать фильм 2026 года с категорией 18+. В принципе, достаточно долгожданная вторая часть перезагрузки этой киновселенной, в которую все-таки еще до перезагрузки включала два полнометражных фильма, пара сериалов, один веб-сериал, точно знаю, несколько даже мультфильмов, опять же, но не полнометражных, а сериальных конкретно, и даже какой-то детский мультик абсолютно вообще по «Смертельной битве». Я сам очень удивился. У меня такие же глаза были. Я не знал о его существовании, но он существует на самом деле.
1: Может быть, там все не так ярко и красочно?
2: Ну, конечно, раз уж там рейтинг-то там, видимо, существенно занижен, но какой смысл это делать, я не совсем понимаю. Так вот, вышло. Значит, первая часть вышла в 2021 году. Я ее еще помню, очень долго, кстати, игнорировал. Я не сказать, что сильный фанат этой игры. Когда-то она действительно была в ранге культовой в моем детстве. Это были, я сейчас хорошо помню, прокаты по... Ну, тогда компьютера еще не было, были игровые приставки. И вот прокаты открывались повсеместно буквально, да, где могли найти помещение. И я там бывал неоднократно, и очень много моих ровесников там буквально пропадали. Они записывали в блокнотиках вот эти комбо-атаки, да, как правильно их делать, там, да, на какие кнопки нажимать на джойстике, а я все... Я как-то в числе болельщиков был всегда, я особо не играл. Но, тем не менее, игра продолжает развиваться, она продолжает выпускаться уже на более современных платформах, и, кажется, никакого финиша там впереди не предвидится, тем более, что и кинематографические коллеги, да, разработчиков игр тоже им в этом очень сильно помогают, выпуская вот картины по мотивам игры. А, вот, и, ну, возвращаемся к первой части. Я, да, ее посмотрел прям через какое-то очень долгое время. Так я ее откладывал. И вдруг в какой-то момент просто посмотрел. И, честно говоря, она мне очень понравилась просто своей злостью и драйвовостью. То есть, эта игра не подразумевает какой-то резкой глубины, чего-то еще, проработки и так далее. Поэтому здесь главное — это ставка на хорошо поставленные бои. А в первой части они действительно есть. Ну и, конечно, как-то после просмотра первой части захотелось, ну, чего-то еще. Вот, я присоединился к тем, кто ожидал выход второй части, и, может быть, даже больше, потому что, наконец-то, там была заявлена достаточно крупная звезда, это Карл Урбан, это действительно первая звезда такого уровня, которая снимается в фильме о смертельной битве, вот, по мотивам компьютерной игры, или видеоигры, как их еще называют, потому что... До этого там тоже, ну, там было масса хороших актеров, но это был такой второй-третий эшелон в основном. То есть там крупных звезд, во всяком случае, не было. И вот, наконец-то, это произошло. То есть фанаты разделились, правда, ожидали, но разделились на два лагеря, потому что мало кто себе представлял Карла Урбана в роли одного из основных персонажей этой игры и фильма Джонни Кейджа. Это актер фильма в категории «Б». Он много снимается, он много шутит. Ну, такой, в общем-то, рубаха-парень, да, который умеет драться. И поэтому многие сомневались в том, что Карл Урбан может подойти идеально. Вот идеально подошел бы, я просто недавно размышлял и пересматривал фильм «Кровавый спорт», тоже категория 18+. Вот Жан-Клод Ван Дамм именно в этом фильме, он бы настолько идеально вписался вообще вот в роль Джонни Кейджа, хотя я подозреваю, я точно не знаю, может быть, оно на самом деле так и есть. С него как раз и списывали Джонни Кейджа, самого персонажа в видеоигре. Так вот, какой вторая часть получилась в итоге? Если по сюжету, то здесь борьба за... его называют Землю, там называют Земной мир. За Земной мир продолжается. То есть, если вкратце, есть группа бойцов, это все такой магический... Ну, реализм, наверное, вряд ли. Что-то очень магическое, что-то волшебное. Есть ряд бойцов, которые защищают Землю от угроз внешнего мира, по-моему, они его так называют. Это некие группа злых сил, которые пытаются Землю захватить. У них во главе стоит Шао Кан. Это такой очень... очень мощный персонаж, боец с черепом, маской на лице. Он есть и в игре, соответственно, тоже один из мощных персонажей. Они должны все просто победить в схватке. Там, по-моему, 5 бойцов 5 на 5, да, и вот кто победил, тот и мир захватил. Да. Как-то вот человек, когда объясняешь, несколько странно это звучит, но так и есть во вселенной этой картины и игры. Вот, и это кратко по сюжету. Джонни Кейджа в первой части не было, его вовлекли уже во второй части, хотя он отпирался пятками назад всем, все как мог, я не хочу, я не могу, но его в итоге все равно заставили, и он там тоже провел пару довольно забавных таких поединков. Это что касается сюжета. Что касается самого фильма, получилось, знаете, никаких существенных изменений по сравнению с первой частью не произошло. Может быть, единственное, только, может быть, в худшую сторону, потому что здесь во второй части попытались придать картине некую глубину, то есть немножко рассказать поподробнее о вселенной, вообще о том, что там происходит, немножко добавили характером вот какой-то такой резонансности, наверное, потому что там есть принцесса Китана, это тоже один из основных бойцов Mortal Kombat, а вот она восстает против Шао Кана, но якобы это ее отчим, то есть даже, знаешь, какая-то шекспировская нотка здесь присутствует, но вот придать немножко глубины. И это каким-то парадоксальным образом, наверное, сказалось все-таки на качестве картины, она серьезно потеряла темп. И в целом, даже несмотря на наличие пафосных речей, в общем-то, ничего толком там так и не объяснили. А драки, к сожалению, оставляют желать лучшего. Даже в оригинальном фильме 95-го года, самом первом, да, по игре Mortal Kombat, они были поставлены куда лучше, чем в этом. Может быть, виной тому некие громоздкие доспехи, которые носят практически все участники, персонажи этого фильма. И вот из-за этого чувство опереточности какой-то возникает. Тем более там еще декорации, не все CGI сделано, а некоторые вручную, то есть полностью. И как-то так очень темно, очень душно и достаточно тесно в этой картине. Я вот так, наверное, бы описал ее. Поэтому и в общем-то, и в общем и целом там, опять же, в истории, в самой существенных изменений тоже не происходит. То есть создается впечатление, что это такая проходная картина, которая обещает нам в будущем нечто грандиозное. То, что третья часть будет, это «Гадалки не ходи», в любом случае они, конечно, ее снимут, и они ее сделают. Но вот насколько грандиозная она действительно получится, потому что все-таки Mortal Kombat — это не «Мстители». То есть если «Мстители» мы примерно представляли и знали, что там действительно будет что-то очень мощное, а здесь все достаточно туманно получается. Поэтому здесь определенно сказать, что она будет лучше первой или второй части, ну, я лично тоже не берусь, но как и фанаты в целом. Так что, если так суммировать в несколько слов, то в принципе ничего особенного, хотя ожидания были высокими. И Карл Урбан, не сказать, что выручает вот эту картину, он, да, действительно здесь шутит, но качество шуток оставляет, опять же, желать лучшего. Там есть персонаж Кана еще такой хулиганистый, злодей. Он шутит, кстати, гораздо смешнее. Так, такой вот парадокс получился.
1: Интересно.
2: В общем, Mortal Kombat 2, категория 18+, обсуждали сегодня.
1: Друзья, пишите обратную связь, будем очень ждать. Пока же двигаемся вперед, а впереди у нас музыка.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Васнецова, 21.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Я всегда говорю, что хорошего настроения много не бывает, а у нас его здесь в эфире Радио Хит хоть отбавляй. Поэтому давайте-ка подключайтесь, если вдруг у вас сегодня не очень яркое настроение, вы встали не с той ноги, не переживайте, мы это дело исправим. Ну и ваше сообщение также будем зачитывать уже совсем скоро. Я же вам предлагаю взять свой гаджет и написать приятности. Это, конечно, Телеграм и Макс 8922-878-2929. Так что скорее дерзай, мы будем очень ждать и зачитаем все уже в следующем часе, а точнее в его конце. Ну а впереди же у нас еще достаточное количество треков, а также совсем скоро немного новостей в начале часа, которые, кстати, уверенно помогут узнать тебе много всего интересного, да и вообще, что происходит в городе и в области в целом. Так что делаем громче, остаемся на любимой радиоволне с любимыми слушателями и радиоведущими.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Далее 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Арчане отправили очередной гуманитарный конвой в зону специальной военной операции. Объединение «Протяни руку ближнему» собирает и передает посылки бойцам. На этот раз уже неравнодушные жители Орска передали автомобиль «Нива». Перед отправкой волонтеры выполнили весь необходимый мелкий ремонт автомобиля. «Нива» обеспечит мобильность защитников в сложных полевых условиях. В Оренбургской области 19 мая ночью столбики термометров покажут от плюс 6 до плюс 18 градусов, а днем воздух раскалится до плюс 32. Осадков не ожидается, но ветер к середине дня усилится. В центре и на востоке порывы его достигнут 19 метров в секунду. Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021 и 2023 годах таких отпусков было около 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывалось 1 миллион 650 тысяч отпусков по уходу за ребенком. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

все-таки как приятно осознавать, что всегда рядом есть такая хорошая компания, которая готова поддержать вас, сделать ваше настроение приятным, ну и, естественно, скрасить рабочий день. Мы это уже продолжаем делать с самого раннего утра на нашей студии, кстати, 13.05, и продолжим в том же духе. У нас много классных треков впереди, появились новинки в эфире «Радио Хит», а также хиты на все времена будут присутствовать, под которые можно будет поностальгировать. Ну а еще у нас замечательные рубрики. Вот, например, в этом часе рубрика «Автоэксперт», где мы поговорим об автомобильной жизни.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй. 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%. Процентов всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-565-833-201-61.
8: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
12: Подробности на смотри.радио.

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что, вот она, любимая всеми рубрика. Автоэксперт Илья Дорогов и Костя Макаров здесь. Ребят, привет.
2: Привет всем, привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Ну что, теплая погода продолжается. И ремонты в городе Орске у нас тоже продолжаются. Дело в том, что, значит, с сегодняшнего дня мост через реку Орь тоже начали ремонтировать.
2: Да?
3: Да. Соответственно, по нему ограничили движение. То есть это мост, который соединяет поселок Джанаталап и поселок Фарштадт. Вот, то есть, значит, я напомню, что изначально перекрывать этот мост планировали еще в середине мая, но сроки тогда сдвинулись, так как на объекте требовалось провести еще подготовительные работы.
2: В целом, 19 число, почти середина.
3: Да, да, да.
2: Ну, чуть-чуть.
3: Да, соответственно, на время ремонта изменится и схема движения общественного транспорта, то есть автобус номер 28, который следует от площади Гагарина до Джанаталапа, будет уже ходить по объездному пути через Звероферму. Соответственно, через Челябинскую объездную.
2: Большой круг.
3: Ну, большой, да. То есть и не только общественному транспорту, соответственно, придется так двигаться, но и обычным людям на обычных автомобилях. Но сообщалось, что вроде как бы перед запуском маршрута коммунальные службы приводили дорогу, вот соединяющую поселок Звероферма с объездной, в состояние вроде как в нормальное. Но будем надеяться, что это действительно так и есть. Поэтому, друзья, кому нужно добраться в Джанаталап, знаете, что ехать теперь придется в объезд.
2: Да, ну и напомним то, что у нас улицы Школьной.
3: От переулка Школьного Орского шоссе, да, по проспекту Мира перекрыто движение по Четной стороне в связи тоже с ремонтными работами.
2: Грубо говоря, как вы двигаетесь с Гагарина на Комсомольскую площадь, да. Там это вот это направление перекрыто, просто имейте в виду.
3: Да. Так, идем далее, значит. Блогер выплатит китайскому автогиганту миллионы юаней за клевету.
2: О, все, неплохо.
3: Все, теперь об автопроизводителях нельзя говорить как-то плохо. Так вот, китайский блогер Long Ji Tolk Ives, как-то так, проиграл суд концерну BYD по делу о клевете. То есть он подавал апелляцию после решения, вынесенного в конце прошлого года, но безуспешно. Причем, смотрите, значит, блогер уже принес публичные извинения, и помимо этого он еще должен выплатить штраф в 2 миллиона юаней, то есть это порядка там 21 миллиона рублей, если переводить. А суть была в чем? То есть он публиковал ролики о машинах BYD и, значит, как говорится в судебном постановлении,
2: немножечко привирал.
3: Немножечко привирал, да. То есть о распространении недостоверной информации, как в итоге это оказалось. То есть нелестно он отзывался о силовой электронике, то есть аккумуляторах, моторах и системах управления китайского автогиганта. Ну и, соответственно, вот это ему теперь все аукнулось.
2: Не, ну на самом деле нормальная практика. Надо, вот опять же, если ты автообзорщик, то иди по фактам.
3: Будь объективен в этих вопросах. То есть, ну, мы же не знаем, может быть, кто-то ему что-то занес.
2: Какой-нибудь не BYD, какой-нибудь Audi.
3: Вполне возможно. Вот, ну, причем, вот смотрите, такие истории становятся все более частыми. То есть автопроизводители уже не терпят, когда их поливают грязью. Ну и, соответственно, идут в суды. И добавлю, что вот в конце прошлого года Great Wall и Xpeng тоже довели похожее разбирательство до победного конца. То есть тогда блогерам в общей сложности пришлось выплатить более 23 миллионов рублей за их слова. Представляете как? То есть вот так вот сказал что-то нелестное.
2: Поэтому язык мой враг мой, как говорится.
3: Да, да.
2: Будьте аккуратны.
3: Поэтому BYD, ну, хорошая марка.
2: Мы не знаем, не катались. Проверить и доказать, я опровергнуть не можем.
3: Да.
2: Поэтому... Че, все у тебя?
3: Ну да, наверное, или на сегодня еще? Все. Нет, все.
2: Отлично. Кость, спасибо большое, классная информация. Надеюсь, она вам будет полезна. Мы же с вами, друзья, давайте двигаться по этому дню. Естественно, дальше вместе с музыкой, которая будет звучать в эфире
1: Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле. Куда?

все-таки как приятно проснуться, потянуться, улыбнуться, отправиться в день, естественно, под лучшие ритмы. А самое, что прекрасное, что эти ритмы не будут смолкать ни на минуту в течение всего дня, вплоть до ночи. Поэтому давайте-ка подключаться к нам уже сейчас, делать громче и дарить друг другу позитив и только самые лучшие эмоции. Ведь у нас начало рабочей недели, сегодня вторник, а значит, что до пятницы еще далековато, и хотелось бы как-то друг друга поддержать. Естественно, приятным настроением и музыкой. Кстати, музыки здесь достаточно. Будет она звучать для наших любимых и дорогих слушателей. Ну и не только, знаете, обычная простая. Еще вот у нас здесь новинки появились, а также хиты на все времена тоже отметятся. Кстати, уже дали «Отпетые мошенники» с треком «Люби меня, люби». Вот давайте любить все, что нас окружает. Ну и, естественно, самую лучшую волну. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске в районе улицы Огородная произошло высоковольтное замыкание. Происшествие сопровождалось громким треском, вспышками и густым дымом. По словам очевидцев, сразу после хлопков люди начали спешно отгонять припаркованные рядом автомобили, опасаясь искры возможного возгорания. Официальной информации о причинах ЧП пока не поступало. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Российские студенты начали массово использовать искусственный интеллект и нейросети для написания дипломных работ. Об этом сообщают «Известия». В 2025 году доля сгенерированного нейросетями текста в дипломах студентов составила 42%, что в 4 раза превышает показатель 2022 года. Самая высокая плотность ИИ текста была выявлена в введениях и заключениях. При этом в основной части работы зафиксировано около 41%. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: приветствую всех на нашей радиоволне. Естественно, здесь и море хорошей музыки, яркого настроения и приветов в том числе, друзья. Но уже в конце этого часа. А еще не забываем о розыгрышах, приятных подарках в эфире Радио Хит. Так что предлагаю тебе подключиться уже сейчас, сделать громче и приготовить номер 21137, код города 3537. Это наш студийный. Да, на него, кстати, вы можете звонить не только во время розыгрыша, а еще и во время нашего эфира, для того, чтобы передать самые пламенные приветы родным и близким. В общем-то, дерзайте, уверена, что вам будет приятно.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, закрытый кинопоказ, посвященный ко дню детства, разыгрываем здесь билетики в кино. Так что, если у вас есть детки, или племянники, или крестники, в общем, обязательно попробуйте испытать свою удачу. Дозвонитесь 21137, код города 3537. И, в общем-то, ответьте на вопрос про мультфильмы. И тогда билеты будут ваши, если вы сделаете это правильно. Так что ждем, звоночек у нас уже есть. Сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Станислав.
1: Станислав, очень приятно. Вот если бы сегодня выиграли билеты, с кем бы отправились на закрытый кинопоказ?
2: С дочкой, конечно.
1: Так, как дочку зовут?
2: Алиса.
1: Алиса, мы Алисе привет большой передаем. Надеемся, что папа сейчас выиграет билеты. Но для нее, смотрите, я, в общем-то, задам вам один вопрос. Он будет касаться мультфильма. Если отвечаете правильно, то забирайте билеты. Вариантов ответа здесь не будет. Готовы?
2: Да, готов. Попробуем.
1: Итак, внимание, вопрос. Какой герой катался на печке?
2: Иван Дурачок?
1: Ну, практически близко.
2: По щучьему велению, да, по-моему?
1: Так, ну вот близко-близко. Давайте еще подумаем.
2: Как его звали-то?
1: Может быть, рядом кто-то, подсказка какая-то есть. Кто знает?
2: Нет, я, к сожалению, один.
1: Так,
2: Емеля,
1: конечно, Емеля. Молодцы вы, Станислав. Смогли сегодня победить. Так, ну давайте приветы родным и близким в честь выигрыша сегодняшнего.
2: Передаю привет всем, кто меня узнал. Всем хорошего дня.
1: Замечательно. Спасибо вам большое, Станислав. Я вас еще раз поздравляю. Вы, пожалуйста, трубку не кладите. Я вам за эфиром сейчас расскажу, как билеты свои забрать. Друзья, ну а я вам напоминаю, что мы здесь разыгрываем билеты на закрытый кинопоказ ко дню детства от радиохиты.орск.ру. Смотри радио совместно с орск.ру. Приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радиохит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выиграйте билеты. Мы погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы. Организаторы «Смотри радио» и «Орск.ру». Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер предприятия «Ормед». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. А также партнер ресторан доставки японской еды «Суши Роллов». Друзья, мы двигаемся далее. Розыгрыши у нас обязательно еще будут. Но и музыка впереди для наших любимых слушателей.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
1: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-200-061.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Замечательный трек от Gorillaz только что прозвучал в эфире Радио Хит. Мы насладились, а тем более, что это еще и давненько старенький трек. Ну и вообще, может быть, у вас что-то ассоциируется именно с ним. В общем, расскажите. Я скажу честно, что именно с этой группой у меня ассоциируется покупка нового сенсорного телефона впервые в моей жизни. Ведь тогда помогали, вот брат, точнее, помогал с выбором, с покупкой телефона. И, естественно, я, как человек не особо взрослый, естественно, слушал советы по поводу музыки. И вот тогда брат посоветовал эту группу. Я, значит, новым сенсорным телефоном шла по улице в наушниках и слушала именно эту группу. В общем, запомнилось мне это на всю жизнь. И вот, может быть, у вас тоже есть какие-то ассоциации с той или иной группой, песней, композицией. В общем, ждем, рассказывайте нам. Обязательно зачитаем в следующем часе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске +24, вечером +23, в Оренбурге +28, вечером +25 градусов, в Ясном +27, вечером до +23, в Кондаке и Медногорске +28, вечером +23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Австралия, 15 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске в районе улицы Огородной произошло высоковольтное замыкание. Происшествие сопровождалось громким треском, вспышками и густым дымом. По словам очевидцев, сразу после хлопков люди начали спешно отгонять припаркованные рядом автомобили, опасаясь искр и возможного возгорания. Официальная информация о причинах ЧП пока не поступала. 42-летнему жителю Оренбурга предъявлено обвинение в убийстве знакомого. Мужчина арестован. 15 мая в квартире на улице 76-я линия между знакомыми произошла ссора, переросшая в поножовщину. Оренбуржец нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область туловища. От ранения тот скончался. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли доказательства и назначили экспертизы. Следствие устанавливает обстоятельства. Обвиняемому грозит уголовная ответственность по статье «Убийство». Названа популярная еда, которая является пищевым мусором. Фастфуды, снеки, колбаски, сосиски, сардельки, бекон, ветчина и мясные консервы содержат скрытый жир, много соли и консерванты, перегружая организм вредными веществами. Фастфуды и снеки, такие как картошка фри, гамбургеры и чипсы, рекордсмены по содержанию трансжиров, разрушающие клетки, и часто готовятся на многократном использовании использованном масле. Такая еда перегружает организм калориями и вредными веществами, необходимыми для увеличения срока годности. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: И знаете, сегодня уже неоднократно я и мои коллеги подмечают то, что день бежит как-то быстро, даже незаметно, я бы сказала. Ну вот, надеюсь, у вас так же, ведь сегодня рабочий день, а не выходной. Поэтому хотелось бы, чтобы он действительно пробежал моментально. Будем на это надеяться и верить, и держать за это кулачки. Ну а вообще, если вдруг у вас это не так, мы скрасим ваш день и сделаем его прекрасным с помощью музыки, яркого настроения и рубрик в эфире «Радио Хит». Кстати, совсем скоро рубрика «Хит Холидей», в которой я расскажу тебе, какие праздники отмечаются сегодня, 19 мая.
1: Смотри

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, самое время рассказать вам о праздниках. Этот приятный момент, когда каждый день отмечаются какие-то интересные события. Сегодня 19 мая, вторник. Сегодня день рождения пионерской организации, день пионерии. 104 года этому событию, причастных мы всех поздравляем. День русской печи, сегодня день ландыша, день рождения кубика Рубика, а также сегодня день фармацевтического работника, 445 лет этому празднику, всех причастных также поздравляем. День гороха, день конной авиации, день парусов на горизонте, а также международный день динозавров отмечается, сегодня еще день посадите что-нибудь, ну как раз таки сезон, самое время. Всемирный день семейного врача отмечается, а также Всемирный день честной игры. Еще из интересных праздников день туризма, день майских лучей сегодня, день добрых дел, а также день чего? Здесь еще день торта отмечается, кстати, сегодня можете себя побаловать. День детских клубов, вот такое есть. День мойки автомобиля, но с этим нужно быть осторожнее, ведь все мы знаем эти законы подлости. Помыл автомобиль, значит, что тут же пойдет дождь. День близнецов сегодня, а также день гастрольных рабочих, ну и именины. Они у Дионисия, Михея, Ивана, Василия и Дениса. Мы причастных поздравляем и двигаемся далее навстречу музыке, приятному настроению, ну и, естественно, ярким положительным моментам, которые мы будем сопровождать вместе с любимой радиоволной, а именно с радиохит «Смотри радио».

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Бир Вуль с треком «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотень дней.
1: На втором месте были Алок, Зеба и Portugal The Man с треком Dive Into The Ocean. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Смит, Девелант и Джулия Кранч с треком

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами, в кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Расскажу я вам сейчас одну необычную историю. В общем-то, приехав на Гавайи, турист развлекся очень странным и, как мы считаем, неприемлемым способом. Он увидел тюленя, и вместо того, чтобы полюбоваться на морское создание, он бросил в него камень. Вот только хулиган наверняка не ожидал, что будет дальше. Если тюлень не смог за себя постоять, то у него нашелся защитник. Это местный житель, имя которого не называется. Этот неравнодушный незнакомец набросился на туриста и обрушил на него целый град ударов. Защитника тюленя провозгласили героем, и сенатор штата даже зачитал благодарственное письмо в адрес этого человека. Что же до туриста, то его задержали за жестокое обращение с животными охраняемого вида. Он запросил адвоката, и многие местные жители отметили, что при всем их гостеприимстве таким приезжим они на Гавайях не рады. Ну, слушайте, действительно, здесь вот хоть мы и против рукоприкладства и всей этой истории, но все-таки, когда животные не могут сами за себя постоять, это грустно. Поэтому нужно их беречь и, конечно, относиться к ним более снисходительно.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса, экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5 533 201 061.
6: Телефон рекламной службы 20.

Ну, наверное, могу предположить, чем занимаются девчонки в майские свободные минутки. Наверное, сидят на маркетплейсах, выбирают себе наряды на летний сезон. Да, друзья, жара за окном, пора бы уже обновляться, что-то себе подыскивать. Так что давайте, я вас верю, тем более, что надеемся, что у нас не будет дождливой погоды, будет вот теплая атмосфера, летняя, настоящая самая, ну и прохладные свежие вечера. Будем в это верить, ждать. Ну а вы расскажите, какая погода больше нравится вам. Вообще, если честно, вот как сейчас, меня более чем устраивает. Вроде бы днем приятно, может на солнышке погреться, а вечером даже свежо. И, в общем, охладиться возможность тоже есть. Поэтому вот данный период мне нравится безумно. Какая погода нравится вам? Может быть, вы вообще хотели бы жить в постоянной жаре? Или, может быть, наоборот, в постоянном морозе и холоде?

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824. ООО «Афина». Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
4: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас рассказываю о погоде. В Орске +27, вечером +23 градуса. В Оренбурге +28, вечером +25. В Ясном +27, вечером +23 градуса. В Ковандыке и Медногорске +28, вечером +23. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске начали действовать ограничения из-за ремонта тепломагистрали на проспекте Мира. С 19 мая закрыли движение трамваев по проспекту, а также перекрыли четную сторону дороги от переулка Школьного до Орского шоссе. Автобусы временно пустили по измененному маршруту. Ограничения продлятся до 12 июня. В ходе закрытого судебного заседания промышленный суд города Оренбурга вынес приговор руководителю одного из детских домов региона. По версии следствия, 49-летний оренбуржец обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух лиц, не достигших 16 лет. У суда были неоспоримые доказательства вины подсудимого. В виде наказания бывшему директору детской образовательной организации назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, решили право заниматься деятельностью, связанной с организации физкультурного досуга детей на срок 10 лет. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования одной из пострадавших и обязал взыскать с осужденного в пользу пострадавшей 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за причиненный ущерб. Крупные платформы обязались стимулировать страхование самозанятых. Они могут получить преференции за добровольное оформление полисов. Полисов и речь идет о сумме не менее 2,9% от дохода. С октября этого года водители такси, курьеры и мастера в сервисах услуг смогут получать скидки, бонусы и доплаты в обмен на участие в пенсионных и социальных программах. В стране зарегистрировано более 16 миллионов самозанятых. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

что, друзья, вот небольшой интерактив. Ваша задача теперь посчитать, сколько раз в этом выходе я скажу радиохит. В общем, смотрите, если вам весело, включайте радиохит. Если грустно, то снова радиохит. Если вдруг день не задался, поможет радиохит. Если вдруг какие-то проблемы или наоборот, вы хотите поделиться радостью, то это все тоже радиохит. Ну а вот теперь сколько раз это слово прозвучало, точнее это замечательное, всеми любимое словосочетание радиохит, напишите нам, мы зачитаем и, быть может, даже какой-нибудь приятный приз вам оставим.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехний день, здесь разные море и доступно все для нас.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
9: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
10: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
11: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
12: Зависит только от тебя.
10: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, как вы там, наши дорогие слушатели? Как ваше настроение? Как работа проходит? В общем, эти не только эти вопросы хочется задать нашим любимым людям, которые по ту сторону динамиков и экранов находятся. Ну и, в общем-то, пожелать только всего самого прекрасного. Да, чтобы день поскорее рабочий закончился, вечер продлился как можно дольше, если он, конечно, приятный, и больше никаких дел не ожидается. Поэтому рассказывайте, пишите нам, а мы еще вам море хорошего и приятного подарим. Это, разумеется, музыка. Ну и еще один вкусный подарочек, кстати, в следующем часе. Но чтобы до него еще добраться, нужно достаточно этого часа изучить. Ну а именно музыки, хитов на все времена, новинки и многое-многое другое. Токио мы будем вместе впереди. Леди Гага, кстати, с новинкой. Клава Кока будет и многие другие. Прибавляй громкость на максимум, будет весело.
1: Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь нет, в кино скорее билет.
7: Билет?
6: Да, билет.
8: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
9: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Хит, взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну да, мы тоже очень ждем выходные, отпуска и праздничные дни. Ну, чтобы как следует расслабиться, отдохнуть. Тем более, что погода так и шепчет, так и зовет. Вот сидишь ты, значит, на работе, трудишься, выполняешь какие-то серьезные, важные задачи. А погода тебе такая через окно. Пожалуйста, идем ко мне, идем на свежий воздух, идем греться на солнце, загорать и получать вот это вот яркое солнечное летнее настроение. Но пока, друзья, следует потерпеть. Мы с вами люди взрослые, мы это делать умеем. Так что давайте до вечера доживем, отработаем как следует. И уж вперед на прогулки, на отдых или что вы там запланировали. Кстати, о планах можете рассказать нам. Понадобится телеграм и Макс 8922-878-2929. Очень сильно жду сообщений. Кстати, буду зачитывать их в следующем часе.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8000. 28-141.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Выходные для кувандыкских инспекторов ДПС были неспокойными. В Кувандыке и Медногорске сотрудники заметили нетрезвых водителей за рулем отечественных автомобилей, которые игнорировали требования полиции и создавали угрозу на дороге. Погоня закончилась ДТП, машины повреждены и отправлены на штрафстоянку. В отношении нарушителей возбуждены дела по статьям за управление в состоянии опьянения, невыполнение требований полиции и неповиновение. ГИБДД напомнила, что отказ остановиться по требованию грозит штрафом от 7 до 10 тысяч рублей. В Оренбурге студент техникума стал фигурантом уголовного дела за продажу своей банковской карты и доступа к онлайн-банку за 10 тысяч рублей. Через карту начали проводить незаконные операции, подростка подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Следователи МУМВД России Оренбургская возбудили дело, а юноши избрали подписку о невыезде. Полиция предупреждает, передача банковских данных третьим лицам может привести к уголовной ответственности. В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрил Минпросвещение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, министерство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. В него входят 16 обязательных предметов, включая русский язык, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультуру. Дополнительные предметы, например, родной или второй иностранный язык, смогут вводить только по желанию учеников или родители, а также, если у школы есть для этого возможности. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит на студийных 17.05. И это наш дневной заключительный час. Ну а после вечерний наступит, вечерний эфир, я имею в виду, где мы также будем слушать музыку и яркое настроение друг другу передавать через динамики. Ну а вообще впереди у нас еще рубрика Хит Холидей. В ней мы узнаем, какие праздники отмечаются сегодня, 19 мая.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Самое время рассказать, какие праздники отмечаются сегодня, 19 мая. Сегодня день рождения пионерской организации, день пионерии. 104 года этому событию, причастных поздравляем. День русской печи, день ландыша, день рождения кубика Рубика, а также сегодня день фармацевтического работника. Мы также поздравляем причастных. День гороха, день парусов на горизонте, день конной авиации. Международный день динозавров сегодня, а также день «Посадите что-нибудь». А Всемирный день семейного врача. Из праздников еще из интересных. Здесь день туризма, день майских лучей, день добрых дел отмечается, день торта, а также день... какой здесь еще? Вот день мойки автомобиля. Кстати, с этим рисковать вот иногда не стоит. Лучше посмотреть погоду. Хотя, знаете, там как закон подлости. Помыл машину — сразу дождь. День близнецов, день маркетолога, а также сегодня именины у Дионисия, Михея, Ивана, Василия и Дениса. Всех причастных поздравляем и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru. Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Шашлык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: В Мегарай новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
4: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Итак, друзья, для того, чтобы выиграть себе вкусный бокс от хлебзавода 7 город Новотроицк, достаточно сейчас позвонить и ответить на вопросы про родной край с тремя вариантами ответов. Точнее, на один вопрос. Вот прямо сейчас я, знаете, хотела бы поднять трубочку. Давайте сегодня от третьего дозвонившегося поднимем. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Денис.
1: Денис, очень приятно. Денис, чем занят сегодня?
2: Очень приятно.
1: Чем занят сегодня?
2: С работы еду.
1: Так, хорошо, ну смотрите, если вы сейчас у нас ответите правильно на вопрос, касается он нашего города Орска, то, соответственно, получите бокс от хлебзавода 7, город Новотроиц. Готовы?
2: Готов.
1: Итак, внимание, какое название носила Комсомольская площадь вплоть до конца 1950-х годов? Победы, Сталина или Центральная?
2: Так, вопросик можно еще раз?
1: Какое название носила Комсомольская площадь вплоть до конца 1950-х годов? Победы, Сталина или Центральная?
2: Центральная.
1: Центральная, действительно, это верный ответ сегодня. Денис, мы вас поздравляем, вы молодец. Давайте сегодня привет родным, близким, друзьям и знакомым.
2: Спасибо
1: в эфире.
2: Тем, кто меня узнал.
1: Так. Еще кому-нибудь?
2: Передаю привет большой всем, кто меня узнал, с работы. Ну и всем.
1: Замечательно. Спасибо, Денис, вам большое. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой приз забрать. Ну, в общем-то, друзья, здесь, знаете, у нас можно узнать многое, а еще больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее узнать, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города. Двигаемся далее. Впереди у нас музыка и еще много всего самого интересного.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5 833 200 061.
6: Телефон рекламной службы.

0: Ну что, друзья, сегодня, видимо, все в работе и все заняты своими делами. Сообщений сегодня не так много прилетает, но все-таки есть. Андрей нам написал: привет из Медногорска, любимое радио. Медногорск, вам тоже огромный привет. Андрей, вам, нашему слушателю, всего самого прекрасного, улыбок и хорошего настроения. Мария из Ясного также написала: всем привет в город Ясный и Орску, хорошего дня. Благодарим, двигаемся далее и ждем еще больше сообщений. Естественно, Телеграм и приложение Макс 8922-878-2929. Впереди у нас множество хороших треков, информация о погоде также отметится, так что предлагаю сделать громче и узнать все самым первым.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В данную минуту в городе Орске плюс 27, вечером плюс 23, в Оренбурге плюс 28, вечером плюс 25, в Ясном плюс 27, вечером до плюс 23 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 28, вечером плюс 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: мы тут с Кристиной уже срослись, мы как сиамские близнецы, наверное. Вот каждый день с ней здесь, в пересменках.
1: А не только с тобой, у нас три девицы под окном, как всегда.
0: Да. Давай.
2: А я что, с вами тут не пересменяюсь, что ли?
0: Пересменяешься. Ну, просто у нас обычно как бы мальчишки там как-то присутствуют. А это сколько вечеров, мы вот девочки.
1: Оксана всегда стабильно просто остается, да, и с мальчишками, и с девчонками.
0: Ну, в общем, друзья, оставляю вас с милыми дамами, которые вас будут здесь радовать, и новости интересные вам расскажут, и вообще вечер с вами проведут. В общем, Кристина здесь, Оксаночка остается на новостях. Всего вам прекрасного. Я, Настя Центр, с вами прощаюсь. Приятного вечера. Услышимся.
1: Ой, тебе тоже. Давай, беги,
0: услышимся завтра. Всем пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске в районе кинотеатра на площади Васнецова обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, погибшего нашли в кустах неподалеку от памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Как стало известно, мужчина 1977 года рождения. По предварительной информации, при нем находились документы и справка из учреждения для лиц без определенного места жительства. Также, по нашим данным, погибшим был инвалидом, у него не было ног. Обстоятельства произошедшего и причина смерти в настоящее время устанавливаются. На месте работы работали сотрудники правоохранительных органов. Официальная информация от ведомств пока не поступала. Теща подала в суд на зятя за кражу 65 тысяч рублей. Мужчина признался, что украл деньги для покупки мотоцикла, но потратил их в Оренбурге на развлечения. Теща и зять в итоге помирились, он вернул деньги и извинился. Суд учел, что это первый случай, и он характеризуется положительно. Уголовное дело прекращено. В Санкт-Петербурге задержали подростка после поджога на железной дороге. Несовершеннолетний совершил диверсию на станции «Ручьи» в Калининском районе по указанию куратора, полученному через мессенджер. Для этого школьник использовал канистру с горючей жидкостью, сообщили в региональной транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Ранее власти города ввели временный запрет на продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Гурова на Радиохит.
1: Еще раз всем нашим любимым радиосмотрителям добрый вечер. Дама, которая проведет с вами его, уже на связи, как выразилась Настя Центр. Меня зовут Кристина Бурова, и да, мы с вами будем веселиться на протяжении всего вечера. Я уже в хорошем настроении, надеюсь, вы тоже, потому что большая часть дня уже была нами преодолена, так как она, скорее всего, была рабочей. Я думаю, мы уже набрались хорошего настроения и готовы им делиться с окружающим миром. Ну и, конечно же, чтобы вы им делились, мы вас будем также им подпитывать при помощи музыки и разной информации. Так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить, ничего не прослушать и получить возможность выиграть что-нибудь интересное. Ну и возвращайтесь к музыке, делайте громче. Она вас порадует намного больше. Crash Adams, New Heart. Далее, следом Динамит, «Я не забуду».
2: Поймай настроение. Смотри,

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026.
1: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление.

итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма Мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Куда идем? Где страны? Это не секрет. Выигрывает жилетами в кино скорее билет. Билет!
5: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
0: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнайте закулисье музыки, истории песен в приятном формате. Категория 12+. На правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал», 3. Ну что ж, мы узнали, где можно закупиться, что можно интересного посмотреть, а что хорошего послушать, узнайте у нас прямо сейчас. Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. С нами встретится, следом «Серебро» и Денис Фёрст. Между нами любовь.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск. Улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плой куда тут поиграть.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуды и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: А вот и первые добрые послания этого вечера написал Юдин Владимир. Люблю свою Инночку, твой лев. Подобные сообщения, кстати говоря, уже встречал. Очень круто осознавать, что регулярно лев Инночки постоянно ей отправляет такие добрые сообщения. А вам, дорогие, счастья, здоровья и огромнейшей любви, хотя я вижу, что она однозначно присутствует. Далее написала Саша и Настя. Большой привет из Шпайера. Желаем всем хорошего настроения. Я посмотрела, где же этот Шпайер находится. Это город в Германии. Очень приятно, что нас там слушают, конечно же. Девчонки, вам огромнейший привет. Или, может, Саша, это мальчик, я уж не знаю. Главное, что вам огромнейший привет отправляется от Смотри Радио. Очень приятно знать, что вы нас слушаете. Анна написала далее. С днем рождения, любимую подругу Алену. Ты классная, настоящая. Очень рада, что ты есть в моей жизни. Аленочка, с днем рождения тебя от Радио Хит, конечно же. Всего самого наилучшего в твой день. Надеюсь, ты его проведешь достойно. Ну, а где музыку брать, думаю, знаешь. Винтаж, Малахит далее. Следом Артур Пирожков. Само собой, встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-565-833-2061.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 26, ночью ожидается плюс 16, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 24, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 27. В Ковандыке и Медногорске плюс 25 на данный момент, ночью столб термометра опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 16, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.
11: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Выходные для кувандыкских инспекторов ДПС были неспокойными. В Кувандыке и Медногорске сотрудники заметили нетрезвых водителей за рулем отечественных автомобилей, которые игнорировали требования полиции и создавали угрозу на дороге. Погоня закончилась ДТП, машины повреждены и отправлены на штрафстоянку. В отношении нарушителей возбуждены дела по статьям за управление в состоянии опьянения, невыполнение требований полиции и неповиновение. ГИБДД напомнила, что отказ остановиться по требованию грозит штрафом от 7 до 10 тысяч рублей. В Оренбурге студент техникума стал фигурантом уголовного дела за продажу своей банковской карты и доступа к онлайн-банку за 10 тысяч рублей. Через карту начали проводить незаконные операции, подростка подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Следователи МУМВД России Оренбургская возбудили дело, а юноши избрали подписку о невыезде. Полиция предупреждает, передача банковских данных третьим лицам может привести к уголовной ответственности. В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрил Минпросвещение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, министерство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. В него входят 16 обязательных предметов, включая русский язык, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультуру. Дополнительные предметы, например, родной или второй иностранный язык, смогут вводить только по желанию учеников или родители, а также если у школы есть для этого возможности. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Под динамичную музыку куда-то очень быстро несется Heaven, даже бежит, скажем так, и мы, скорее всего, делаем точно так же, потому что даже если работа закончилась, начинается работа уже, за которую не платят, но все равно нужно выполнять, и, быть может, кого-то направили в магазин, кому-то нужно забрать детей из каких-то секций или еще какой-то ряд задач, которые необходимо выполнить, чтобы жить спокойно, и именно эти задачи сейчас создали час пик на всех улицах Восточного Оренбурга. Я увидела это по нашему каналу «Смотри радио». И если вам предстоит чем-нибудь заниматься дома, вам советую также его включить, чтобы у вас появилось окошко, через которое можно наблюдать за нашим чудесным краем. Ну и, конечно же, слушать хорошую музыку. Ну и где бы вы ни находились, кстати говоря, прибавляйте, потому что она уже подлетает к вам. Дон Толивер, Doja Cat, Lose My Mind прямо сейчас, потом «Руки вверх», 18 мне уже.
2: «Смотри радио».

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Бир Вуль с треком «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней.
1: На втором месте были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Смит, Девиланд и Джулия Кранч с треком

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья Бис 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21. Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Над Майка Полснера и Дэвида Гетты звучит прямо сейчас. Переводится как «Я был на Ибице». И знаете, дразнят нас, дразнят. Хотелось бы знать, когда мы тоже с вами куда-нибудь отправимся в жаркое, хорошее местечко. Но тут уж все в наших руках. Ну а хотелось бы, конечно, знать побольше касаемо того, что в наших руках. И мы узнаем хотя бы про завтрашний день. Мы уже посоветовали со звездами, с астрологами. И все вам готовы сообщить. Но после следующей песни ее послушайте прямо сейчас.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, во-первых, поздравляю всех, кто сегодня уже свое отработал, потому что самые сложные дни недели мы с вами, считайте, отпахали. Дальше намного легче. Среда, завтра середина недели, или, как говорят, среда тамада. В общем, 20 мая будет уже на календаре. И как же этот день для нас пройдет, попробуем узнать при помощи звезд в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит». Послушаем.
2: Овен.
1: От момента зарождения вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.
2: Телец.
1: Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству. На положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
2: Близнецы.
1: Незаконченных дел всегда хватает, но завтра лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких.
2: Рак.
1: Ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
2: Лев.
1: Ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.
2: Дева.
1: Вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться не скоро.
2: Весы.
1: Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Завтра вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.
2: Скорпион.
1: Завтра вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дико. Им на худой конец полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.
2: Стрелец.
1: Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
2: Козерог.
1: Завтрашний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды эти оправдаются.
2: Водолей.
1: Ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять. С любой собакой, например.
2: Рыбы.
1: Поступайте завтра так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство зауважает. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537. Только до конца мая. В Доме мебели 12 стульев. Глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акции действуют с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Куда идем, не детство мы? Это нищий клевет. Выигрываешь жилетами в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
0: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала. Звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы

0: Ну и если вам какой-то из этих треков нравится, вы, конечно же, можете сделать свой вклад и слышать ее чаще у нас в эфире «Смотри радио». Для этого вам нужно поучаствовать в нашем хит-мюзик-чарте. Для этого нужно открыть платформу «Смотри.радио», там вкладку «Хит-мюзик-чарт», а вот там уже вы увидите много разных песен, и можно поставить лайк на самую любимую. Позже мы подводим в конце недели итоги. В субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера вы их можете услышать у нас в эфире «Смотри радио» и увидеть на наших каналах «Смотри радио» ВКонтакте, Телеграме и Максе. Так что однозначно ничего не пропустите. Ну а потом, конечно же, самые любимые треки вы будете слышать намного чаще здесь у нас в эфире «Смотри радио». Так что у вас есть время до пятницы оценить все, что нужно. А следом не забывайте проголосовать, чтобы вложить свой вклад в нашу музыку и быть вместе счастливыми.
1: Мое настроение. «Смотри радио».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж. Продолжение следует...

0: На Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске в районе кинотеатра на площади Васнецова обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, погибшего нашли в кустах неподалеку от памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Как стало известно, мужчина 1977 года рождения. По предварительной информации, при нем находились документы и справка из учреждения для лиц без определенного места жительства. Также, по нашим данным, погибшим был инвалидом, у него не было ног. Обстоятельства произошедшего и причина смерти в настоящее время устанавливаются. На месте работы работали сотрудники правоохранительных органов. Официальной информации от ведомств пока не поступало. Теща подала в суд на зятя за кражу 65 тысяч рублей. Мужчина признался, что украл деньги для покупки мотоцикла, но потратил их в Оренбурге на развлечения. Теща и зять в итоге помирились, он вернул деньги и извинился. Суд учел, что это первый случай, и он характеризуется положительно. Уголовное дело прекращено. В Санкт-Петербурге задержали подростка после поджога на железной дороге. Несовершеннолетний совершил диверсию на станции Ручьи в Калининском районе по указанию куратора, полученному через мессенджер. Для этого школьник использовал канистру с горючей жидкостью, сообщили в региональной транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Ранее власти города ввели временный запрет на продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Далее информация о курсе валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, 100 тенге 15 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Гурова на Радиохит.
1: Песня из разряда грустных открывает этот час. Это был Ibn Hollow, и переводится это как пустой. Поет он там, значит, я опустошен, и я бегу за тем, зачем не могу угнаться. Ну так зачем же бежать за тем, зачем не можешь угнаться, Ibn? Ну что ж ты, возьми средство передвижения, на котором ты сможешь угнаться за тем, зачем гонишься. Ну, конечно же, не за всем можно угнаться. Например, за временем. Иногда оно бежит так быстро, что ничего не замечаешь. Как сегодня, быть может, вы это также прочувствовали. Ну а чтобы замечать каждый момент, нужно его чувствовать прямо сейчас. Не думайте о будущем, не думайте о том, что будете делать или делаете. Просто ехать и наслаждаться своим действием. Просто идти или заниматься важным делом и полностью это осознавать. И вот что нам советуют все мудрые люди, даже Будда. Я вам советую также этим делом прямо сейчас заняться. Ну а музыкальное сопровождение уже на подходе. Делайте громче.
2: Поймай настроение. Смотри. Радио.

Я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ – 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте – от 15 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазина на сайте milydefisdom.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824 324-824. ООО «Афина».
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%. Всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Слушай больше, чувствуй глубже, смотри дальше, смотри радио.
1: Я вам больше скажу, не только девочки, но еще и мальчики могут сейчас обрести хороший подарок на День детства. Да, мы разыгрываем вновь 2 билета на закрытый кинопросмотр. И прямо сейчас любой родитель может эти билеты себе забрать. И вам осталось только дозвониться по номеру 21-137, код города 3537, и ответить на один вопрос. Действуйте.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Итак, и мы возвращаемся, чтобы разыграть два подарка, два билетика на закрытый просмотр. Первая, кто дозвонилась и может их прямо сейчас забрать, это Полина. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как день проводили? Да, то же самое в трубке только что мне... Ой, пару минут назад сказал мне Полина. Что, так пытались, неужели? Сколько раз пытались?
2: С первого раза,
1: так уверена. Вот видите, сегодня удача на вашей стороне. Осталось только забрать билеты. А там, в принципе, ничего сложного. Мультики смотрите с детьми?
2: Да.
1: Да? А сколько детей, если не секрет?
2: Двое.
1: Ой, как хорошо, мы попали, получается, именно под ваше семейство. Ну что ж, тогда, я думаю, точно вы должны дать ответ на этот вопрос. Хотя мультик, конечно, далеко не свежий, но я думаю, вы на него ответ знаете. Готовы ответить?
2: Да.
1: Тогда задаю вопрос. Какой персонаж потерял свою маму и затем плыл к ней на льдине? Так. Полина, вы на связи?
2: Да.
1: Быть может, дети вам подскажут.
2: Мальчонок же плыл к маме на льдине.
1: Так. Вы уверены, это окончательный ответ?
2: Подождите.
1: Нет, ответ может быть, верным. Я просто спрашиваю, вы уверены, это ваш окончательный ответ?
2: А давайте песню послушаем.
1: А какую песню? Персонаж потерял свою маму, плыл к ней на льдине. У вас есть ответ, вы просто скажите, что он окончательный, и все, Полина.
2: Белый медвежонок.
1: Ну, Полина, ну вы же первый ответ, который вы сказали.
2: Блин, мамонтенок по синему морю, в зеленой земле, на белом своем корабле.
1: Нужно быть увереннее, Полина. Просто бывает такое, что люди перечисляют, а потом выбирают вариант какой-то из них, в котором они точно уверены, поэтому я, как правило, спрашиваю. Вот. Но вы, тут вы чуть не сбились. Главное, что не сбились в итоге. И да, как видите, аплодисменты для вас сегодня. Удачи на вашей стороне. Мультики не зря смотрели. Вы забираете два билета для своих детей, можете их порадовать. Или, быть может, они уже слышат.
2: Нет, они не слышат. Я с работы еду.
1: Вот видите, как хорошо. Даже когда с работы едете, зарабатываете подарки и бонусы для своего семейства. И, быть может, детки ваши потом заработают подарок для вас, потому что у нас очень интересные партнеры там. Но я вижу, у вас настроение тоже уже хорошее. Может, с кем-нибудь хотите им поделиться?
2: Привет и передача, может?
1: Да.
2: Механическому заводу всему привет. Третьей бригаде контролеров и упаковки. И всем моим деткам, Сонечке, Димочке.
1: Отлично. Вот такой вот жизнерадостный у нас сегодня человечек. Полина, оставайтесь на связи за эфиром. Обязательно вам расскажу, как забрать билеты. Ну а билеты она выиграла на закрытый кинопоказ ко дню детства от Радио Хит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру. Приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте Радио Хит 6 по 29 мая. Ждите услуг сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» и Орск.ру. Вкусный партнер, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер предприятия «Урмет». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. И партнер ресторан доставки японской еды «Суши Роллов». В общем, у кого есть дети, кто еще не выиграл билеты, обязательно слушайте наши эфиры, чтобы выиграть. Ну а мы вернемся к музыке и отделаем громче.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Это был Survivor от Destiny's Child. Переводится это как «спаситель». Иногда спасителем становится даже обычное сообщение от близкого человека, которое пришло и подняло ваше настроение как минимум. Вот такие вот сообщения мы прямо сейчас и зачитаем. Начинаем мы с Софьи. Она пишет нам: «Здравствуйте, передаю всем привет из Оренбурга от Софьи». Написала даже

0: дважды, чтобы наверняка. Привет, Софья, в ответ тебе. Также твое сообщение отправляется и в эфире на наш канал «Смотри радио». Так что не бойся, твое сообщение оказалось в эфире. Далее написал Раниль Буркеев. Всем хорошей сдачи сессии. Вот это, кстати, верно. Также всем пожелаем, в том числе и вам, Раниль, я думаю, вы также к этому относитесь. Ну и огромнейший привет вам прилетает также. Ну и написал Константин. Анночка, моя любимая, еду домой, ожидаем. Вот такие вот теплые сообщения тоже у нас приветствуются. Анночка, Константин, вам также огромнейший привет и хорошего вечера. Ну и, конечно же, советую вам проводить его с музыкой на «Смотри радио». Так намного лучше. Айс Джеджер, Т. Зиверт, Банк, Далее, следом Настя и Дима Билан и Пилок.
1: Сделай громче.

0: Реклама.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-2061.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 16, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 20, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 27. В Кулындыке, Медногорске плюс 21, на данный момент ночью столбик термометра опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 16, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом «Погода.ру».
9: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Урские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радиохит.
1: Услышала я пару секунд назад такие строчки. Hey, what's up, DJ от Бруно Марса. Не прилетели в его треке I Just Might. Конечно, очень приятно, что со мной кто-то разговаривает. У меня, если что, все хорошо, потому что WhatsApp переводится «Как дела?», а «Как дела у вас?» я уж не знаю. Но, конечно же, очень хочется знать, и я уверена, не только мне. Делитесь своими делами, какими-нибудь историями. Конечно же, все так же на нашем портале smotry.radio или по номеру 8-922-878-2929 у Максия или Telegram. Ну а мы, конечно же, все вам расскажем в конце часа и покажем на нашем канале Смотри Радио. Ну и музыка хорошая тоже вас уже будет сопровождать, начиная с этого момента. Arrival is my husband приближается. Далее Юлия Савичева, Москва, Владивосток.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: Реклама. Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8000-28-141.
1: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Смотри радио.
1: Bring Your Love звучит прямо сейчас от Мадонны и Сабрины Карпентер. Ну, любовь нам принесли, осталось только принести известие касаемо завтрашнего дня. И с этой задачей радиохит тоже справился. Сразу после этого трека мы с вами обсудим, как пройдет наш вторник, по мнению космоса и астрологов. Так что не переключайтесь и продолжайте слушать нашу музыку.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра середина недели, 20 мая. И чтобы этот день у нас прошел хорошо, конечно же, лучше перестраховаться и узнать, что нам советуют высшие силы. И мы узнаем в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит». Слушаем.
2: Овен.
1: Завтра от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.
2: Телец.
1: Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству. А положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
2: Близнецы.
1: Незаконченных дел всегда хватает, но завтра лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких.
2: Рак.
1: Ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
2: Лев.
1: Ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.
2: Дева.
1: Вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться не скоро.
2: Весы.
1: Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показаться кому-то на глаза. Завтра вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дома в тапочках.
2: Скорпион.
1: Вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой, можно не очень дико, и на худой конец полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике стоит.
2: Стрелец.
1: Вас ждет весьма захватывающий вечер, подготовьтесь к нему.
2: Козерог.
1: Завтрашний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды ваши оправдаются.
2: Водолей.
1: Ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто вам давно привык и способен вас понять. С любой собакой, например.
2: Рыбы.
1: Поступайте завтра так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство зауважает. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 000. Дилерский центр Havail City, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы

0: полностью согласна. Карма существует, а еще существует золотое правило. Не делай того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Ну и обратное ему. Делай то, что хочешь, чтобы сделали тебе. И самое время начать всю эту историю осуществлять со своей стороны и проявить инициативу, так скажем, и рассказать все самое важное, нужное и приятное для важных для вас людей. Для этого вы можете также воспользоваться нашим радиохитом, особенно если эти люди прямо сейчас направляются домой в своем транспортном средстве или еще куда-либо и непременно слышат наше сообщение и наши эфиры. Для этого вы можете, кстати говоря, свои сообщения оставить все так же на нашем портале smotri.radio или по номеру 8922-878-2929 Максия или Телеграме. Ну а мы все зачитаем в конце следующего часа и, конечно же, подарим еще много-много хорошей музыки. Миша Миллер, Хей На-На-На, далее следом Готи и Кимбра, Somebody That Used To Know.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 16, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 18, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, этой ночью температура опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 16, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радиохит.
1: Времени вода, и именно поэтому оно от нас не утекает, а буквально уносится, и только пятки его сверкают. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что те, у кого сегодня не выходной, наконец-то отработали, на один из трудных денечков осталось еще меньше до ближайшего выходного, это, конечно, классно. Ну, а для тех, у кого выходной, наоборот, в скором времени ожидается работа, это, конечно, уже не так весело, но самое главное, что иногда нужно это время все-таки останавливать, и оно на это способно, когда вы занимаетесь чем-то, что приносит вам удовольствие. Да, оно пронесется еще быстрее, но самое главное, что в вашей памяти это время останется, а значит, оно было пройдено не зря. Самое время задуматься, что же за действие такое принесет вам сегодня пользу или удовольствие этим вечером, и непременно этим делом заняться. Ну и, конечно же, под любое ваше дело мы подберем музыку Kings и Fairfields London Galaxy. Далее следом Никита «Улетели навсегда».

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас была Beer Wolf с треком Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: На втором месте были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Смит, Девелант и Джулия Кранч с треком

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Отель «Сауна», домик Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна», домик Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

чем же нам с вами на ночь глядя поговорить, как не о еде? Ну, конечно, о ней поговорим, а точнее об одном интересном факте. Кофе, сыр и роллы вызывают мощнейшую зависимость, сильнее сахарные. При отказе от них человек испытывает ломку и настоящий синдром отмены, как нам сообщили врачи. Кофеманы чаще сталкиваются с психологической зависимостью, а вот и любители сыра, снеков и роллов с физической. Всему виной усилители вкуса, провоцирующие человека есть эти продукты снова и снова. Так что, если вы эту еду любите, то, скорее всего, во всем виноваты эти самые усилители. Так что следите за своей зависимостью и ни в коем случае прямо сейчас не бегите до холодильника. Хотя иногда, в принципе, можете себе позволить. Но сыр портит сон. Так, на будущее вам сообщила на всякий случай. А вот хорошая разгрузка перед сном не всегда его портит. А мне кажется, наоборот, даже делает его лучше и крепче. Так что давайте вместе с вами веселиться и танцевать. Звонки дежавю далее. Следом Шуз и Капспорт. Only You.

0: Реклама.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Угодник 311-560. 5-833-200-061.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

напоследок сообщаю вам о всех контактах, которые у нас имеются. Конечно же, наши группы ВКонтакте, в Телеграме и в Максе под названием «Смотри радио», где собирается вся самая важная информация, все самое интересное, о чем мы говорим в эфире, там появляется. Ну и, конечно же, наши рубрики. Если вы сегодня прослушали гороскоп, то завтра утром он непременно появится у нас в эфире вновь. И, конечно же, на этих каналах, если у вас не появится возможности что-либо

прослушать. Там же мы выкладываем итоги хит-мюзик-чарта и немного личного также там появляется, чтобы вы улыбнулись или узнали нас чуть побольше. У нас также есть канал «Смотри радио», за которым вы можете наблюдать в любое время. И, конечно же, помимо музыки, там есть много прекрасных видов нашего чудного восточного Оренбуржья. Ну и наш портал «Смотри.радио» также содержит много важной информации. Готов принять ваши сообщения, чтобы завтра утром их зачитали. В общем, можете подписываться, смотреть, и нам будет очень приятно. Ну и не забывайте слушать. Мы здесь для этого и собрались. Алекс Уоррен, Forever Dream. Далее следом поговорим.

0: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также kassir.ru, afisha.ru. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8000-28-141.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 16, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 12, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью плюс 16, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

Песня называется «Runway», и мне тоже пора рано. Ну, то есть мне пора убегать, потому что мое время подходит к концу. Мне пора также отдыхать, как и вам, чтобы готовиться к новому чудному дню. Так что оставляю вас, конечно же, с музыкой. Она не отключается, играет для вас. Ну и сама буду ее слушать, пока буду направляться до своего дома. Доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения, как всегда, вам пожелаем. Ну и завтра однозначно у вас будет отличный день, особенно если вы будете проводить его вместе с нами. Возвращайтесь, пока.

0: на Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 35 37.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: На Урале полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: первое выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
1: Это радио
2: Хит. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код города 3537.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробно.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа. Хит-клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились
3: в музыку.

0: Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель-сауна «Домик Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Радио.
4: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 35.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились